0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

0: на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 22-27, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

лента слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Зеленая жатва набирает обороты. Аграрии востока страны включились в кормозаготовку. Как отмечает канал ОНТ, ставка делается именно на первую косовицу. Это самый важный этап в обеспечении животноводства необходимым питанием до следующих урожаев. Важно не только убрать, но и сохранить корма так, чтобы не потерять полезные свойства. От комплексного и эффективного подхода зависит и надои, и привесы. Кормозаготовительная техника выходит в поля на уборку клевера и тимофеевки. Опытные механизаторы за день могут измельчать до 500 тонн зеленой массы. В Беларуси за пятилетку запланировано проведение реконструкции мелиоративных систем и культуртехническая мелиорация на площади более 430 тысяч гектаров. Такое заявление сделали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия на пресс-конференции, приуроченной ко Дню мелиоратора. По данным информагентства «Беларусь сегодня», за прошлую пятилетку работы проведены на площади 416 тысяч гектаров. План на ближайшие 5 лет увеличен. Как отмечается, в текущем году предусматривается ввод порядка 90 тысяч гектаров. Акцент по поручению главы государства смещен на удаление древесно-кустарниковой растительности. Всего в Беларуси осушено 3 миллиона гектаров переувлажненных земель. Из них большинство площадей задействовано в сельском хозяйстве. Это треть от числа всех сельскохозяйственных земель, которые используются в республике. Россия хотела бы подписывать документы с Киевом с легитимным представителем, и это не является каким-либо капризом. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на заявление президента России, сделанное на встрече с представителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Это вопрос для юридического анализа, ждущий своего кропотливого исследователя, отметила Владимир Путин. По его словам, соглашения от Киева могут подписывать разные люди, в том числе председатель Верховной Рады или сам Владимир Зеленский, зависит от документов. Лидер России отметил, что найти тех, кто должен подписать от Украины документы с Федерацией, можно было бы желание. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по западной половине возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону сегодня плюс 22-27. Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в радио.

0: Итак, друзья, 5.06.26 на календаре пятница. Мы всех приветствуем на волне радио Витебск. Волна номер один в регионе приветствует абсолютно каждого в это уже горячее, по-настоящему бодрое утро. Вообще сегодня, если вы еще с закрытыми глазами, открывайте. Если вы с открытыми, не закрывайте глаза.
1: И даже не моргайте.
0: И вообще ничего не делайте, потому что, да, настроение просто, знаете, вот рвать и метать, как говорится.
1: Я смотрю, ты советов сейчас понадаешь, да, вот это ничего не делайте, люди воспримут буквально, потом решат, что можно сделать себе выходной, но нет, двигаться на работу все-таки придется тем, кому это нужно, а вот тем, у кого выходной, вот сегодня я немножечко завидую белой зависти, потому что погода просто невероятная, достаточно жарко нам обещают, поэтому уверена, что кто-то, возможно, даже на озерцо успеет сегодня выбраться.
0: Так, друзья, рабочий класс, в общем, мы с вами собираемся одним мощным таким кулаком и провожаем это утро, плавно переходящее в день и в вечер, а потом хотите озеро, хотите какие-то реки, да хоть летите на отдых. Это все замечательно и прекрасно. Но самое главное, что на протяжении 4 часов мы с вами. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу «Пятница».
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
0: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, оставь...

0: торговый центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: «Радио

0: Мне нравится одна фраза из общего. Я ничего не планировал, но уже устал. Вот я надеюсь, и это можно трактовать абсолютно так для каждого знака зодиака, только в положительном ключе. Вы ничего не планировали, а потом, не знаю, дача, шашлыки, поездка, озеро, там что-нибудь подобного рода. Ну,
1: все,
0: конечно, вы устали,
1: пришло.
0: Но это же приятно.
1: Да, это такая приятность, которую можно получать и получать. Грубо говоря, такое уставание.
0: Хотелось бы каждый день,
1: не отказаться. Да?
0: Да,
1: от такого только за. Так вот, друзья, давайте все-таки персонально по каждому знаку зодиака вдруг еще что накопаем на каждого из знаков. Овны, готовьтесь. Сегодня гороскоп говорит о том, что они проведут этот вайб овны на деловых встречах. Да, и это нормально. Ваша внутренняя энергия готова пробить потолок. Но не забудьте, окружающие не в курсе, что вы сегодня генерал космоса. Поэтому где-то, возможно, стоит быть мягче. А вот вторая половина дня, она особенная.
0: Сам же сегодня можно, ну, вообще все. Хотя ладно, почти все. Удача ходит рядом, делает селфи и говорит, что вы прекрасно выглядите. Главное, не тратить день на споры с холодильником, между прочим, и людьми, конечно, тоже, которые не заслуживают вашей энергии.
1: Сегодня близнецам захочется поговорить много. Про все, даже с тостером. Энергия дня требует общения, сплетен и внезапных откровений. Только аккуратнее с болтливостью. Не все готовы к правде о себе, особенно если вы решили ее донести в формате стендапа.
0: Раки, вам придется выбирать либо нырять в работу с головой, либо в подушку с пледом. И то, и другое будет приятно, если не мешать.
1: Сегодня львам вообще все сойдет с рук. Даже опоздание на важную встречу, если вы войдете в зал, как в финал Виктория Секрет. Главное не злоупотреблять своим обаянием, особенно в очереди за кофе. Вообще сегодня львам говорим, что день хорош для триумфов, фотосессий и незапланированных покупок.
0: Девы, вам придется притворяться, что у вас все под контролем. Даже если отчет сгорает, как ведьма на костре, а коллега орет. Буквально орет на вас, но это не важно. Утро – это легкий трэш, день будет стабильным, а вот вечер – это шанс расставить все на свои места.
1: Сегодня весам нужно балансировать между «мне все равно» и «я сейчас устрою революцию и переверну этот мир». Мир шатается, люди шумят вокруг, а вы хотите тишины и чтобы принесли вам чай. Вообще сегодня весам мы говорим, что внимание к деталям пригодится, особенно если это намеки от судьбы.
0: Скорпионам захочется копать глубже. И в чувства, и в мотивы, в чужие лайки, ну и, конечно, в банковские выписки тоже. Осторожнее, друзья, с ревностью. Не все, что блестит, повод для допроса с пристрастием. Зато интуиция сегодня, ну, просто на высоте.
1: Сегодня стрельцам противопоказано сидеть на месте, даже если вы приклеены к дивану. Душа хочет путешествий, хотя бы до холодильника и обратно. Вообще сегодня стрельцам говорим, что день зовет на подвиги, но без фанатизма, особенно если подвиг включает в себя кредитку.
0: Козерогам мир предложит челлендж сохранять спокойствие, даже если все рушится. Вам под силу построить планы, разрушить чужие иллюзии и при этом выглядеть просто идеально.
1: Водный знак зодиака – Водолей. Сегодня вам опять покажется, что вы главный герой артхаусного фильма. Все странно, люди глупые, а вы один гений среди всего этого хаоса. Не спорьте ни с кем, просто будьте собой, а?
0: А вот что касается рыбок, то вам, друзья, сегодня будет немножко непросто. Чувства хотят выйти на сцену, а мозг просит тишины. Драм внутри, мир снаружи, а между ними вы мечтающие о покое. Но, между прочим, сегодня как раз-таки отличный день для того, чтобы насладиться творчеством. Возможно, даже написать какую-то записочку самому себе, а вот завтра с утра прочитаете, и все, день пойдет совершенно по-другому.
1: Но самое главное, запомнить, что это вы сами себе записку писали, а то потом забудете и начнете еще раскрывать правду по всем писать, кто, как и что. А вообще, друзья, как говорилось в одной фразе, покой нам только снится. Поэтому вперед на рабочий вайп вместе с нами в пятницу.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск.
3: В ритме твоего города.

0: друзья, есть классная новость. Если кто-то в поисках вакансии, слушайте. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь и ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Подсобный рабочий с зарплатой от 1100 до 1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо мобильный 375-29 829-47-68 227608 829-47-68.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Витебского облсполкома принимает участие в 29-м Петербургском международном экономическом форуме. В медиа-центре Витебской области рассказали подробности масштабного события в мире спортивной борьбы, который стартует сегодня в Витебске. Летний праздник в пойме реки Витьба объединил более 1000 человек. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Белоруссии.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: что, друзья, пятничная, прекрасная, замечательная рубрика для ваших автомобилей и для вас. Для автоприветов, можно и так выразиться, потому что собираем их прямо здесь и сейчас.
1: Все, что вам нужно, друзья, это действительно просто найти какой-то автомобиль, какую-то машину, какой-то, я не знаю, мотоцикл, возможно, который вам нравится. Запомнить его номер, возможно, сфотографировать, опять же, если так удобнее, и прислать к нам вайбер по номеру 7071071. Да не просто прислать, а хорошее что-нибудь пожелать. Можно желать доброго утра, хорошего дня, да и вообще все что угодно. Передавать приветы, даже замечания иногда принимаются, правда? И такое
0: тоже имеет место быть.
1: Поэтому все, что хотите, то и пишите.
0: Все, друзья, запускаем наши автоприветы. Пишите действительные номера и своих автомобилей, и которые увидели, и какие-то приветы, поздравления. Все можете сюда выдавать. Давайте, мы ждем. 3, 2, 1, автоприветы!
2: Твое утро! Разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От «А» до «Авто».
7: Ну что, родненькие, поехали, ваш автоприветы зачитывают. Так, есть у нас Александр, говорит, привет, Рено, ВА-88-12, от Мерседеса ВА-88-19. Дорога на Витебск будет отличная, спасибо большое. Вот.
8: Вау. А мне нравится вот эта уверенность, знаешь, что вот дорога действительно будет хорошая. Это классно, потому что так и едется, и быстрее, и веселее. Так, хорошо, переходим потихонечку к Елене. Собственно, привет у нас от черного Hyundai 1090 на Титова, Рено 94-35. Также, конечно, Лена всегда помнит про своего любимого мужа Андрея. Ему тоже привет. Ну и про друзей, и Сашу, и Вадима. Нам тоже привет. Всем отличного настроения и с пятницей.
7: О, замечательно. Пятница — это всегда прекрасно читать такие смс. Пишет нам Леся: доброе утро, с пятницей, дамы и господа. Пусть этот день подарит вам хорошее настроение, а выходные принесут отдых, яркие впечатления и радостные встречи. О, замечательно. Что касаемо автомобилей, здесь для Chevrolet 7757 направляется автоприветик от серебристого Renault 1676.
8: Так, собственно, что касается серебристых автомобилей, Саша у нас поймал, между прочим, Opel, если я не ошибаюсь, 8218. И есть еще у нас, так, пытаюсь различить марку, но не знаю, что это, наверное, Mazda 9163. Mm-hmm. Вам тоже отправляются приветы. Также есть и стандартным друзьям Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андреевне Хендае, Саве на Хове. Ну и про нас с тобой Саша тоже помнит.
7: Денис, Деня, Денечка, вот, пожалуйста, трамвайчику передает семерочки. Привет, 649-й номерной знак у него. Вам вот привет от Дениса, да, привет трамваю, он говорит все верно, и вам тоже, Денис.
8: Ну так это же классно, да. Классно, так тоже можно, друзья, если кто-то не знал. Вот Вове, например, вообще грустненько, ему некому передать привет, потому что автомобили достаточно далеко от него, и тем не менее, что-то, мне кажется, пробка у нас где-то там скапливается в районе Альп. В общем, Scania 366 всем добра желает.
7: Так, Руслан говорит, привет работягам руля, пятница, хорошо, но субботница лучше, но субботница будет завтра. А еще Александр пишет: привет, радио Витебск, большой привет Мышкинсону. О, Мышкинсон, Мышкинсон, вам привет.
8: Так, хорошо, вот Татьяна говорит: доброе утро, и белый Chevrolet 7373 передает привет всем по дороге Витебск, городок. Пятница, ура!
7: Это замечательно, прекрасно. Хова присоединяется, всем хорошим выходных от Ховы. Ну и, конечно же, у нас остается Вадим.
8: Вадим, да, действительно, всем своим друзьям передают приветы и Елене, Андрею, и Саве, и Вадиму, и Александру. Нам тоже привет улетает. Всем хорошего дня и отличных выходных желает Вадим, собственно. А из Улова имеется тут Citroen 9950.
7: Ну все, друзья, привет передали вам всем огромный-огромный от нас лично. И погнали в следующий час. Что нам тут еще делать?

24/7.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Александр Рогожник принимает участие в 29-м Петербургском международном экономическом форуме. Накануне председатель Витебского облсполкома стал участником работы круглого стола «Союзное государство. Время быть первыми». А также совместно с послом Беларуси в России Юрием Сильверстовым открыл новое мультибрендовое торговое пространство «Белорусская деревня». Магазин располагается в крупном торговом центре Санкт-Петербурга. По традиции он оформлен в стиле настоящего белорусского подворья. Как сообщила газета «Витебские вести», все, чем гордится белорусская пищевая промышленность, представлено на полках магазина. Это сладости, мясные деликатесы, молочная продукция и сыры. Организаторы выразили уверенность в том, что у покупателей будет интерес к белорусской площадке, где представлена продукция по традиционным технологиям, проверенным временем. Поддерживать этот интерес планируют регулярным обновлением ассортимента с учетом спроса покупателей, дегустациями и акциями. В Комитете госконтроля Витебской области дали оценку текущей нагрузки в регионе, касающейся контрольно-надзорных мероприятий. На совещании с участием всех контролирующих и надзорных органов области председатель комитета Владимир Годяцкий выступил по вопросу выполнения поручений главы государства принять организационно-практические меры по исключению необоснованных проверок. Так было отмечено, что созданная система контроля и надзора позволяет выявлять субъекты, представляющие наибольший риск, и обеспечивать безопасность во всех сферах. Однако есть еще резервы в части минимизации контрольно-надзорных мероприятий без потери их качества. Председатель комитета области нацелил все контролирующие и надзорные органы на то, чтобы во втором полугодии кардинально минимизировать вмешательство в деятельность субъектов области, в том числе и путем направления излишних запросов. По результатам совещания Владимир Годяцкий подчеркнул важность обеспечения точности, своевременности, качества исполнения поручений и в целом достижения конечного эффекта.
1: Новости спорта.
2: В медиацентре Витебской области рассказали подробности масштабного события в мире спорта, которое стартует в Витебске. Сегодня в Ледовом дворце Витебска начинается чемпионат Беларуси по спортивной борьбе. В нем примут участие свыше 500 спортсменов из всех регионов страны, которые разыграют 30 комплектов наград. В числе участников медалисты Олимпийских игр, мировых и континентальных форумов. Начальник управления спорта облсполкома отметил, что благодаря доверию Министерства спорта Белорусской Федерации борьбы Витебску достоин чести проведения столь значимого чемпионата. Денис Фатеев добавил, что это событие очень важно для развития спортивной борьбы на Витебщине. Напомнил, что этот вид спорта имеет победные традиции в северном регионе, а сегодня в секциях занимается большое количество детей. Первыми на ковер выйдут девушки. В субботу определятся победители в вольной борьбе. 7 июня звание чемпионов страны оспорят представители греко-римской борьбы. По словам генерального секретаря Белорусской Федерации борьбы Мирзея Абдулабекова, схватки греко-римлян завершают программу турнира. Не случайно на Витебщине богатые традиции в классическом стиле. Отсюда вышли многие титулованные спортсмены. Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 6 июня, сообщает Белта. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону до 22-27 градусов тепла. В Витебске днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Настя Гордеева, Влад Кузьмин и разбудит шоу на Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Вот знаете, друзья, не знаю, насколько новость относится к пятнице, но в целом к жизни вполне себе возможно. Оказывается, есть ученые, которые провели одно интересное исследование и выяснили, что мужья вызывают у мам больше стресса, чем собственные дети, то есть у своих жен.
1: Ох ты.
0: Ты прикинь, какие нервы
1: могут создавать люди. Ну как-то, ну зачем же создавать такие нервы? Это же должно быть все в гармонии, в идиллии какой-то, я бы так сказал.
0: Сними розовые очки.
1: К чему вот эти вот лишние и вам, и нам как-то сложности, да? Если все можно делать как-то взаимно, по взаимности.
0: Сообща, давай назовем это так.
1: Да, сообща.
0: На самом деле, ты знаешь, мне кажется, что в принципе здесь это просто, наверное, из разряда шутки была такая вот исследовательская работа, потому что в целом, мне кажется, ни те, ни другие действительно стресс не вызывают. Понятное дело, какие-то нервы, какие-то и ссоры, и переживания, они могут быть. Но в общем и целом ничего серьезного. Наоборот, все только хорошо.
1: Да, самое главное — быть взаимным везде и всюду. Как раз будет шоу вместе с вами.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: пути. Проспали!
1: Ой, друзья, как мне нравятся новости из разряда каких-то мировых рекордов. Ну, интересно, да?
2: Ну, конечно.
1: Посмотреть. Особенно, если это не очередное из разряда, там, продержал на голове.
2: На пальце листик,
1: да, 4 часа подряд. А вот действительно такой массивный и внушающий, а самое главное, вкусный. В общем-то, в Аргентине смельчаки собрались и устроили вот этот вот мировой рекорд. В общем-то, сэндвич они готовили длиной 750 метров.
2: Почти километр.
1: Почти километр,
2: вкусной.
1: Да.
2: Вау.
1: Еще и с прекраснейшим наполнением.
2: Я теперь хочу позавтракать.
1: И вот как они... организуем, не беспокойся. И вот как они все это выстраивали, делали. Но, представляешь, мировой рекорд не состоялся. Знаешь,
2: грустно.
1: Почему? Угадай. Ну вот твои предположения, почему мог не состояться?
2: Разломалась булочка.
1: Не разломалась булочка, разломались заграждения, которые отделяли толпу от готовки вот этого вот сэндвича.
2: Они съели сэндвич, пока
1: толпа...
2: еще не доготовили?
1: Да, толпа прорвала заграждение и просто начали из центра, где кто мог, выдергивать и отламывать себе куски. В итоге мировой рекорд не зафиксировали, а тех и не нашли ребят-то даже.
2: Ты знаешь, я боюсь представить, какое разочарование было у тех...
1: организаторов.
2: Да, у тех вот молодых людей, там, девушек, которые готовили это все. Но в целом, я так понимаю ребят, которые стояли за ограждением. Мне кажется, это выглядело, ну, безусловно, супер вкусно. И вряд ли я бы не побежала с ними.
1: Как говорится, а на чьей стороны вы? На стороне готовивших или на стороне державшихся из последних сил?
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мы изначально

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка

0: 8-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Ох, снова утро, детей пора собирать. Автобус задерживается, надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу.
7: Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Друзья, вот уже завтра и сегодняшней ночи начинаются выходные, до сегодняшнего вечера даже. Поэтому, если вы хотите где-то тусить до самого утра, у нас для вас отличные новости.
1: Между прочим, вы можете даже далеко не уходить из дома, а всего лишь включать любимую волну. Конечно, я говорю про радио Витебск, потому что там для вас подготовлен, ну, прям супер крутой мегамикс. Там будут диджеи, там будут крутые летние сеты, под которые, ну, я не знаю, нереальный вайб, мне кажется, можно создать буквально не выходя из своей кровати.
0: Да, и все это с полуночи до самого утра. Диджей Лето прокачает ваше лето.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебск. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси подтвердил готовность к дальнейшей реализации намеченных инициатив с экваториальной Гвинеей. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать более 34 тысяч абитуриентов всех категорий. Продолжается регистрация на состязание ежегодного масштабного велофестиваля для любителей спорта и активного отдыха «Витебский велофест». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: партнерами, футбольным клубом «Макс Лайн Витебск». Что касается игры, пару минут у вас есть на то, чтобы подготовиться, ну а потом все самое интересное.
1: Да, схватим еще одного претендента в наш список и сразу же запустим розыгрыш. Поэтому присоединяйтесь, одно вакантное местечко еще имеется.
2: Реклама.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
7: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
8: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
9: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: все, друзья, вакантное местечко для кого-то сейчас станет счастливым, потому что прямо сейчас набираем как раз-таки финального человечка, забираем список и сразу розыгрыш классного бокса от наших друзей футбольного клуба ML Витебск.
1: Ну, что касается самого розыгрыша, тут все, друзья, понятно. Вайбер 7071071 для вас уже открыт. Есть вопрос, нужен ответ верный, и чтобы он был обязательно в начале списка. Соответственно, первый человек, кто напишет верно, тот и залетает финалистом этой недели.
0: Да, Вайбер вот для вас, пожалуйста, открыт. Туда все и присылайте, все абсолютно верно. А что касается вопроса, он сегодня такой простой, чтобы сильно долго не думать. Да, пятничный. Внимание, друзья, с каким клубом 13 июня сыграет футбольный клуб ML Витебск? Поехали!

0: радио, которое слушает.
1: И ребята молодцы какие! Все абсолютно ни одного неправильного варианта не было. Вот только у Ирины мне интересно с собственным клубом. Это как это так?
2: Ну все правильно. Я по-женски, например, абсолютно понимаю, как это работает. Да. И мне кажется, да, ну, да, там тоже все верно. Просто
1: хорошо,
2: это так назвали.
1: Отлично. Все предельно. Ну, в принципе, могу разглашать уже совершенно правильно вариант ответа. Это футбольный клуб «Витебск». Футбольный клуб «МЛ Витебск» встретится с футбольным клубом «Витебск». Будет дерби. Наше западное, наше витебское. О, как круто будет. Что касаемо победителя сегодняшнего.
2: Ну, давай я назову.
1: Давай назову.
2: Хочу очень назвать эту прекрасную девушку. Девушку зовут Оля. Последние цифры номера 8812.
1: Ну,
2: именно Оля первой написала нам верный вариант ответа, собственно, «Витебск».
1: Ольга, мы вас поздравляем. Естественно, вы попадаете к нам.
2: Уже
1: Влад
2: печатает ваше имя в колесо, туда вносит, понимаете?
1: Мы, в принципе, несколько мгновений магии и...
0: Макс Тайм.
1: И запускаем розыгрыш. Вот так все легко и просто.
2: А
1: все.
2: Ты видел варианты ответа? Вот, например, Женя тебе прислал с Барселоны. Ребята будут играть.
1: Слушай, с Барселоны это если в основной этап Лиги Чемпионов выйдут. Вот тогда, возможно, и Барс там попадется. Все, погнали. Крутится колесо наше. Крутись, колесико.
2: Сейчас узнаем.
1: Крутись,
2: понедельник, крутись. Вторник, среда, четверг или пятница. Ой, а, да. Соответственно, Костя, Диана, Лера, Настя или Оля заберут себе крутой бокс от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Докручивается. И...
2: Давай его подгонять.
1: Пятница. Все. Сегодня победительницей. Да, стала так. У нас Анастасия. Я аплодирую просто. Вот наше поздравление для вас. Слушайте, получается, четверг был удачным днем. И не можем вот так вот не поставить в эфире аплодисментики и овации. Вы большая молодец. Мы вас поздравляем.
2: Если вы нас слышите, то, конечно, совсем скоро, Настя, мы с вами свяжемся. И расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.
1: Да. Все, поздравляем еще раз нашу победительницу. Список наш обнуляется с сегодняшнего дня. И уже в понедельник вы можете опять залетать в нашу игру с футбольным клубом МЛ Витебск «Макс Тайм».
0: «Макс Тайм». Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине «Един».
5: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
6: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
8: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
10: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио Витебск.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: смотрите-ка, танцы под дождем нам здесь обещают. Да, возможно, с завтрашнего дня как раз-таки мы сможем под Rain Dance потанцевать на Rain. Под Rain.
1: Под Rain, да, да. Такое тоже имеет место быть, потому что действительно, вы знаете, друзья, синоптики обещают нам такие прям подтопы хорошие. Ну, не такие, как у нас в городе, там, где прорвало люки, что, но в целом, я думаю, не лучше.
0: Чем же не повод выйти вот этот вот первый летний дождь, поймать капли, потанцевать, насладиться, побегать босиком по лужам? Главное, не заболеть.
1: Вот, перебил. Я только хотела об этом сказать.
0: Поэтому берегите здоровье.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианганге Момпасуга с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что придает большое значение активизации торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Экваториальной Гвинеей. Особенно актуальной остается задача по наполнению достигнутых договоренностей конкретным практическим содержанием. В первую очередь через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и поставок техники. Президент рассчитывает на продолжение эффективного и результативного межгосударственного партнерства и подтвердил готовность нашей республики к дальнейшей совместной работе по осуществлению всех намеченных инициатив.
0: Экономика.
1: Премьер-министр Беларуси принимает участие в церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. Александр Турчин отметил, что Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой продукции, но как перспективную площадку для долгосрочного сотрудничества и создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Для этого есть все необходимое – твердая политическая воля, прозрачные правила игры в рамках ЕС и обоюдная готовность укреплять экономические связи на десятилетия вперед. Премьер-министр подчеркнул, приоритеты в промышленной сфере четко определены в двух дорожных картах. Белорусская техника давно и заслуженно пользуется спросом в Кыргызстане. Однако сегодня время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов. Александр Турчин призвал к максимальной активизации прямого диалога.
0: Беларуси.
1: Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать более 34 тысяч абитуриентов всех категорий. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Испытания будут сдавать как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. По ряду предметов централизованное тестирование уже прошло. Сегодня поступающие будут сдавать физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории и химию. Эти предметы стали самыми популярными в этом году, а также обществоведение. Пунктов проведения централизованного тестирования 40 – это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. Все они готовы принимать абитуриентов. Испытания по всей стране начнутся одновременно в 11 часов.
0: Новости спорта.
1: Продолжается регистрация на состязание ежегодного масштабного велофестиваля для любителей спорта и активного отдыха. Он пройдет 20 и 21 июня в деревне Должа. В этом году Витебский велофест будет посвящен году белорусской женщины и 81-й годовщине Победы. Для гостей и болельщиков будут организованы турниры по стрельбе из пневматической винтовки и лука, дартсу, шашкам и шахматам, соревнования по весу на перекладине и гиревому спорту, а также фитнес-батут. Запланирована и детская программа развлечений. Регистрация на веломарафон, беговой кросс и триатлон проводится по 19 июня на сайте 42195.by. Подробности на сайте Витебского горосполкома. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону до 22-27 градусов тепла. В Витебске днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой

0: Знаете, вот эту вот песню «Дарите женщинам цветы без повода и без причины».
1: Давай.
0: Так вот, сегодня день полевых цветов как раз-таки. Вот выйдите в поле, насобирайте цветочков, принесите своим любимым, и замечательный день станет еще лучше, как-то добрее, веселее, улыбочнее, если так можно выразиться.
1: Можно, конечно, но почему ты вот привязался к полевым цветам, а вот день кетчупа пропустил? Почему тогда не принести любимый кетчуп? Давай отметим день кетчупа.
0: День кетчупа.
1: Нет, но в целом к кетчупу должна прилагаться, я не знаю, там пицца, шашлычок, что-нибудь такого плана, тогда тоже никто не откажет.
0: Это уже не день кетчупа, это просто прекрасное времяпровождение.
1: Это повод, какая разница, какой день, это просто хороший повод, приятно провести вечер.
0: Ты знаешь, отмечаем день кетчупа, но повод-то хороший.
1: Конечно.
0: Но ко всему этому накрываем еще обширный массированный стол. У нас-то своеобразное тоже, каждый день праздник музыки, поэтому к одному треку мы приклеиваем еще и еще, таким образом наполняя ваше утро.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

Эх, нелепые вот эти вот всякие ситуации мы любим. Знаете, и вот одна из них прямиком к нам с жаркого континента Нигерии. Прям сюда. Вот сюда. В общем, в Африку, друзья, отправляемся прямо сейчас. Попутешествуем немножко. Там, в общем-то, проходили местные выборы. Да? И один из кандидатов очень удивил общественность. Это был небольшой мужчина, вот, который страдал карликовостью. Вот, он говорит, что ему 30 лет, значится, и что и программу предвыборную свою предоставил. И все как бы рядом своих покровителей обрел, да, своих тех, кто за него готов был отдавать свои голоса. Но в итоге

0: И звучит вполне обычно.
1: Нашлись люди, которые говорят, не, что-то в этой ситуации не так.
0: Подозрительно все хорошо, да?
1: Подозрительно все как-то нехорошо, а вот, короче, наитие, знаешь, такое наитие у людей
0: возникло. По интуиции пошли.
1: Да, и, как оказалось, не зря, потому что вот этим вот 30-летним человеком, который выдавал себя за такового, является 16-летний подросток, который собрал своих родственников, вынудил их, заставил поверить то, что это сработает. Угу. И таким образом они ему подыгрывали, все было замечательно, никто ни к чему не пререкался до момента одного из проколов, когда там кто-то заявил из знакомых этого мальчика,
0: что это мальчик, а не мужчина,
1: что это мальчик, да, и что ему задали домашнее задание этого на период обучения в школе. Ага.
0: Знаешь, ладно, после всей этой ситуации, в целом, к мальчику у меня вопросов нет, захотел поиграться, поигрался, у меня есть вопрос. Как он заставил всех родственников делать то, что он хочет?
1: Ну, я не знаю, может, он сказал, что так, у меня есть четкий план, которого мы придерживаемся.
0: Нет, ну слушай, все, ну родители, взрослые люди, ну как? Как можно на такое повестись и как можно в этом поддержать?
1: Может, они тоже всегда хотели в дипломатию уйти?
0: Так пускай идут, пускай занимаются как раз-таки взрослые люди взрослыми делами.
1: Ну, не знаю, что у них там произошло и почему сложилось именно так, но сама ситуация смешная, согласись. Такая не смешная,
0: а с улыбкой. Ладно, да, за ситуацию лайк, и парню реально тоже лайк за то, что он такое придумал.
1: Находчивый молодой человек.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать. На тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
8: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
9: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
8: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
10: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: знаю, как нам всем с вами повезло летом-то находиться, потому что наша продуктивность буквально улетает в небеса. И это все доказано.
1: Конечно, конечно. Исследования доказывают, что очень много факторов есть, на которые влияет период, вот этот сезон года, так можно сказать. И вот в целом, да, все мы думаем с вами, что летом мы не хотим работать, а на самом деле работаем только лучше.
0: А потому что, чтобы скорее с работы освободиться и улететь куда-нибудь на песочек, на пляж, на озерцо какое, на отдых.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко от имени народа Беларуси поздравил народ Дании с Днем Конституции. Премьер-министр республики принимает участие в церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. В ходе Петербургского международного экономического форума Александр Рогожник обсудил вопросы взаимодействия с губернатором Смоленской области. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Лови момент.
1: Ах, друзья, вот он, тот самый момент настал, когда... Ой, вы бы видели, что сейчас происходит и творится у нас в мессенджерах, и не только в мессенджерах. Но, тем не менее, уже присылают сюда свои фотографии участники нашей рубрики, поэтому присоединяйтесь и вы. Невероятно прекрасно пятничное настроение должно быть у всех, у каждого, поэтому чем ярче сегодня фотографии мы соберем, в прямом смысле этого слова, тем лучше.
2: Ты предлагаешь операцию, я так понимаю, на яркие цвета, да?
1: Искать любые что-нибудь яркие поярче. Цвета, абсолютно.
2: Хорошо, тогда, друзья, ищем что-нибудь поярче, но где-то рядышком прямо сейчас.
1: Да.
2: В целом, нет яркого, подходит абсолютно все, что угодно. Берете мобильные телефоны и фотографируете все, что хотите оставить в памяти, вот просто про сегодняшний день, чтобы завтра взяли, пересмотрели, улыбнулись, ну и пошли дальше.
1: Да.
2: Все-таки отдых, выходные, все дела, поэтому Viber 707171 для вас уже открыт, собственно, Telegram тоже.
1: Ну что, яркость на максимум, пятницу на максимум, и наше настроение тоже на высоте. Погнали! Фото, фото, фото!
0: Твое утро разбудит шоу!
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм!
0: Радио «Витебск».

что, друзья, продолжаем собирать ваши яркие фотки прямо в наших мессенджерах Viber, Telegram 707-171-071. Делайте фото здесь и сейчас. Ну и, конечно же, подпеваем все незамысловатые

0: Танцпол везде и фотографии ваши везде. Вот это вы нам устроили, конечно. То, что мы просили, ну, как говорится, бой своих желаний. Да нет, конечно, нам не страшно, нам приятно, что вы так откликнулись. И столько ярких фоток прилетело. Вот, пожалуйста, Сергей нам говорит: сырники с кокосовой сгущенкой, йогуртом, голубикой. Хочу сподвигнуть вас на кофе-паузу. Вот, пожалуйста.
1: Мы согласны.
0: Ну да, мы согласны. Теперь после такого мы точно отправимся пить кофе. Да, Руслан говорит: самое яркое, что нашел, это солнце, и вы абсолютно правы, и небо. Классное все это. А вот у Александра это оказалось рабочее место, тоже придает яркости.
1: Ты знаешь, а вот у другого Александра, например, тут и солнце, и, собственно, олень. Но... рабочее место в дороге, хорошо. Понимаешь, тоже выглядит очень даже симпатично. Анжела нашла елку с дыркой. Но... вот так вот. Вот действительно, очень красивая фотография. Ты уже видишь, друзья, вы тоже обязательно посмотрите, потому что это что-то из разряда фантастики. Выглядит невероятно. Где-то у нас гуляет Елена, а вот Павел нашел лето 2026, нарисованное мелками на асфальте. Вспомнилось детство.
0: Круто. Галина тоже у нас в пути по полям. Не на синем тракторе, возможно, но едет куда-то к нам.
1: А Колян нашел аиста.
0: Аиста нам, конечно. Андрей, дача в Таренках, яркие воспоминания. Светлана, яркие цветы. Татьяна, яркое настроение у кошечки Кассандры. По всей видимости. Но у Руслана просто впереди яркие автомобили. Спасибо большое. Переходите в телеграм-канал. Обязательно посмотрите. Сегодня очень много классных фоток. И для вас вся эта подборка. Ну а мы, знаете что, будем прощаться с этим часом, переходить на следующий.
2: Лови момент. Реклама на радио Витебск.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь от себя лично поздравил народ Королевства Дании с Днем Конституции. В поздравительном обращении глава государства отметил, что великая история, богатое культурное наследие и природная уникальность. Дании по праву заработали титул «Жемчужины Скандинавии». Президент выразил уверенность, что в сегодняшней международной ситуации для государства, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции и взаимоуважительных контактов, доверия между народами, а также выразил надежду на то, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности и устойчивого развития наших государств и региона в целом. В ходе Петербургского международного экономического форума Александр Рогожник обсудил вопросы взаимодействия с губернатором Смоленской области Василием Анухиным. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Смоленская область занимает третье место в России по товарообороту с Беларусью, уступая только Москве и Московской области. По итогам 2025 года внешнеторговый оборот с Беларусью вырос более чем на 8%. Особенно заметна динамика сотрудничества с Витебской областью, где 75% экспорта составляет поставки в Российскую Федерацию. Александр Рогожник на встрече отметил, что потенциал для увеличения показателей международного товарооборота планируется за счет кооперации в высокотехнологичных отраслях. Запланирована реализация новых проектов в промышленности.
1: Экономика.
2: Премьер-министр Беларуси принимает участие в церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. Александр Турчин отметил, что приоритеты взаимодействия в промышленной сфере четко определены в двухдорожных картах. Важно, что для совместных проектов созданы финансовые механизмы. Подписано базовое соглашение между Банком развития Беларуси и Государственным банком развития Кыргызстана, позволяющее использовать доступные кредитные ресурсы. Александр Турчин призвал к максимальной активизации прямого диалога. Необходим интенсивный обмен опытом, управленческими практиками и современными технологическими решениями. Как сообщает Билта, во время форума запланированы многочисленные деловые переговоры между компаниями двух стран в самых различных областях деятельности. По итогам планируется подписание двусторонних документов.
1: В мире.
2: Новое правительство Венгрии согласилось на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Украине, сняв запрет, введенный предыдущим кабмином во главе с Виктором Орбаном. Об этом сообщила со ссылкой на свои источники «Венгерская газета», отметившая, что разблокированные средства в размере более 6,5 миллиардов евро, вероятно, пойдут на закупку систем ПВО для украинской армии, информирует ТАСС. Как уточнило издание, несколько источников подтвердили ему, что последнее венгерское вето в отношении Украины снято, и решение об использовании денег Европейского фонда мира на закупку вооружений принято на уровне постпредов стран ЕС в Брюсселе. На следующем этапе Европейская служба внешних связей, отвечающая за этот фонд, подготовит проект нормативного документа, который затем будет одобрен Советом Евросоюза. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб», мандарин 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, по западной половине кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Сегодня по региону до 22-27 градусов тепла. Витебский днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Как будто бы всегда мы начинаем с того, что вот 4 часа пролетают незаметно, осталось у нас всего там 50-60 минут, да, так, на все про все. Ну и, собственно, вот если мы так будем говорить, что касается летать, то это нам надо точно в Китай. Потому что, между прочим, они не разработали еще, но в процессе работают над гиперзвуковым самолетом, который сможет облететь вокруг Земли всего за 7 часов.
1: Вау.
0: Просто представь, за 7 часов. Два раза будет, шоу даже не закончится, а
1: да,
0: уже все, ты вокруг всей Земли облетел, все посмотрел. Класс!
1: Вот это ничего себе!
0: Да,
1: сюда,
0: и такое
1: можно
0: бывает.
1: Я подавился.
0: Я понимаю.
1: Я не могу просто, у меня в голове не помещается вот это вот все. Получается, смотри, раз будет шоу плюс музыкальный бранч, и все. Ты уже даже чуть-чуть на полпути обратно, на одну и четвертую некоторую там часть. Слушай, я бы захотел прокатиться, но понятное дело, что обычным смертным туда, наверное, не попасть на этот борт
0: самолета. Нет, почему? Они вообще-то планируют массово потом его выпускать. Это для того, чтобы сократить там время дальних путешествий каких-то и так далее. Но вопрос, когда это будет, конечно же, и вопрос, сколько будет стоить сам билет.
1: Ладно.
0: Потому что все-таки, да, технологии стоят денег.
1: Значит, собирать начинаем прямо сейчас.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: Ну все, теперь можно сказать, пятница официально начинается, потому что в целом пятница так и работает, что думать мы перестаем, по крайней мере, после рабочего дня. Ну, а сейчас такая маленькая разминка, затравочка, так сказать, для вечера, поэтому, друзья, берем мобильные телефоны и начинаем вводить стартовую фразу, которую почти что сейчас мы вам уже озвучим, но в целом номер Вайбера 7071071.
2: Да, код 29 неизменно, еще и для Телеграма то же самое все. Поэтому, друзья, выдавать вам будет несколько там слов, выбирайте предложенные, составляйте свои предложения. Все это делайте, милости просим. А мы будем читать. Знаете, сегодня интересная фраза такая. Кто-то свяжет с пятницей, кто-то свяжет с какими-то планами, да. Кто-то свяжет просто вот с тем самым воспоминанием. Уж каким? Узнаете прямо сейчас. В общем-то, стартовая фраза сегодня звучит так. Подходи на кассу и проси. А дальше троеточие. А дальше троеточие, но мы знаем, что это всего лишь несколько секунд оно продержится, а дальше ваши варианты уже польются к нам в мессенджеры. Несколько музыкальных минут и все зачитаем. Напоминаю стартовую фразу. Подходи на кассу и проси. Поехали.
3: Радио Витебск. В ритме твоего голоса.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Зачем из дома вышли?
10: Не тратьте время!
11: Зачем эти сложности?
12: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
13: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
14: Радио Витебск. Слушай свое.

0: что, поехали смотреть, что получилось у вашего автозаполнения. Напоминаю, стартовая фраза была такова: «Подходи на кассу и проси», а дальше заполняло только оно автозаполнение. Что получилось, давайте узнавать. Вот у Александра, например, «Подходи на кассу и проси то, что нельзя продать». И мне же надо отдохнуть вместе в этот раз.
1: Конечно, вот. Экономика должна быть экономной.
0: Конечно. Светлана говорит: «Подходи на кассу и проси». Вот так выглядит, по-другому не могу сказать прямо сейчас, если не сложно.
1: Так, по-женски что-то написано на женском. Есть еще и Сергей говорит: «Подходи на кассу и проси, чтобы их не было в наличии». Тут опять же, видимо, все-таки занимаемся экономией. Так, и Анжела тоже прислала свой вариант: «Подходи на кассу и проси деньги за проезд».
0: О, ничего себе, тоже можно сказать и так. А Александр говорит: «Подходи на кассу и проси, чтобы очень сильно вас любить и скучать по вам». Вот.
1: И такие запросы, значит, могут быть в магазине. Ну ладно.
0: Екатерина говорит: «Подходи на кассу и проси деньги на карту за свой счет».
1: Так, вот. Это уже тоже
0: это
1: интересно.
0: Это про размен какой-то.
1: Я не знаю, тут такие интересные варианты. Знаешь, если задуматься, развивать можно бесконечно. Вот Андрей, например, лайфхак для знакомств нам прислал. «Подходи на кассу и проси, чтобы дали номер телефона или телефон для связи». И такое может быть. И Елисей пишет: «Подходи на кассу и проси на сайте, не нашла в интернете».
0: Так, Ольга говорит: «Подходи на кассу и проси, что надо отдать безвозмездно и точка». Вот так. Что-то еще и отдать, возможно, придется. А у Юлии говорит: «Подходи на кассу и проси прощения».
1: Вау, вот это уже интересно. Что-то пошло не по плану. Так, есть еще одно сообщение. К сожалению, имени не вижу. Может быть, ты мне подскажешь.
0: Давай, Надежда.
1: Подходи на кассу и проси, и не только в понедельник утром. Что просить, неизвестно. Главное, каждый день это делать.
0: Выжить.
1: Да.
0: В понедельник утром.
1: Ай, все, ты меня запутал. Давай дальше.
0: Аня,
1: есть еще у нас на связи. «Подходи на кассу и проси в комнату и навсегда к заданиям в городе исполнителя».
0: Ну, здесь уже это командировкой попахивает. Так, Александр говорит: «Подходи на кассу и проси, денег нет, отдам жену, но без детей».
1: Как-то вот, я думаю, кому-то было сейчас обидненько.
0: Да, кому-то еще, если и догадается, прилетит.
1: Саша,
0: чапалаха.
1: бегите. Почему бы и нет? Юлия осталась у нас еще тоже, говорит: «Подходи на кассу и проси бесплатную доставку с уважением». Это, наверное, рекомендация, как сделать так, чтобы все-таки доставили.
0: Работает, если с уважением попросить.
1: Не знаю, может, сходить попробовать, отпускаю.
0: Так, ну давай, что у нас
1: так,
0: еще?
1: Так, и Татьяна у нас еще осталась, да, говорит: «Подходи на кассу и проси на меня с тобой не так сильно, как ты говоришь».
0: Так, отлично, спасибо большое вам, друзья, все за ваши варианты. Мы едем, двигаем дальше.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Гендиректор Минского «Динамо» Артем Каркотский и президент КХЛ Алексей Морозов подписали соглашение о проведении недели звезд хоккея 2027 на Минской арене. Об этом сообщила Белта со ссылкой на пресс-службу «Зубров». Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Предстоящий матч звезд КХЛ в Минске станет вторым в истории Беларуси. Впервые лучшие игроки лиги собрались в нашей столице в 2010 году. Именно той игрой была открыта Минская арена. Главный ледовый дворец страны примет звездный уикенд спустя 17 лет. Праздник пройдет 6 и 7 февраля 2027 года. Болельщиков ждут не только конкурсы спортивного мастерства и мини-турнира в формате 3-3, но и масштабная развлекательная программа с партнерскими активностями, фан-зонами и выступлениями звезд шоу-бизнеса. Масштабное событие в мире спорта стартует в Витебске. Сегодня в Ледовом дворце начинается чемпионат Беларуси по спортивной борьбе. На национальном первенстве выступят свыше 500 спортсменов из всех регионов страны, которые разыграют 30 комплектов наград. В числе участников – медалисты Олимпийских игр, мировых и континентальных форумов. Начальник управления спорта облсполкома отметил, что благодаря доверию Министерства спорта, Белорусской федерации борьбы, Витебску достоин чести проведения столь значимого чемпионата. Денис Фатеев добавил, что это событие очень важно для развития спортивной борьбы на Витебщине, напомнила, что этот вид спорта имеет победные традиции в Северном регионе, а сегодня в секциях занимается большое количество детей. Первыми на ковер выйдут девушки. Завтра определятся победители в вольной борьбе. 7 июня звание чемпионов страны оспорят представители греко-римской борьбы. Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 6 июня, сообщает Белта. Футболисты национальной и молодежной сборных Беларуси проведут товарищеские встречи, сообщает белорусское телеграфное агентство. Главная команда под началом Виктора Гончаренко на поле национального футбольного стадиона в Минске встретится со сборной Сирии. Начало игры в 19 часов. Прямая трансляция будет проводиться на телеканале Спорт ТВ. Это будет вторая товарищеская встреча белорусских и сирийских футболистов. В первой игре, состоявшейся в ноябре 2022 года, в Дубае белорусы одержали победу со счетом 1-0. Сейчас сборная Беларуси занимается 97 место в рейтинге FIFA, а Сирия находится на 84 позиции. Второй спарринг белорусские футболисты проведут 9 июня против сборной Буркина-Фасо. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: мотор. Стоп-кадр.
1: Остановитесь на мгновение и заполучите себе классный билетик в кино. Да слушайте, да, он будет один, но попасть туда вы сможете вдвоем, потому что на двух персон будет тот самый билет. Чем не повод в пятницу после работки сходить и посмотреть то, что вам нравится? По-моему, вы сами выбираете фильм вроде как.
2: Конечно, все так и есть. И знаете, на самом деле, мне кажется, очень круто то, что вот для кого-то прямо сейчас появятся планы действительно или на пятницу, или на выходной день сходить, прогуляться, развеяться, ну а потом зайти и посмотреть то, что нравится. Поэтому для всех, кто хочет провести свои выходные именно так, милости просим. Для вас открыт Viber 7071071. Ваши ответы будем принимать именно туда. И, конечно, есть у нас один вопрос, на который требуется правильный ответ.
1: Да, это новинка этого года. Это фильм-байопик биографический о короле поп-сцены. Скажите, пожалуйста, как называется этот фильм? Подсказка. Он стартовал в кинотеатрах. Поехали!
0: Радио Витебск.

0: ритме твоего города.
1: Ах, какие молодцы, ах, какие умнички. Осталось только поаплодировать, сказать 10, все свободны, урок окончен. Да. Потому что действительно все варианты ответа были исключительно правильные. Ни одного неправильного прямо сейчас к нам не прилетело. Ну и, конечно, нашли мы человека. Долистали, старались, мучились, но нашли того, кто сделал это первым.
2: Да, и это у нас сегодня становится нашим победителем Кирилл. Цифры его номера заканчиваются на 53. Абсолютно верно. Вот поставили вам лайк на ваш смс. Это фильм «Майкл». Да, это фильм-байопик, фильм-биография о короле поп-музыки Майкле Джексоне.
1: Да, и между прочим, бьет он уже мировые рекорды по прокату, друзья. Если кому-то интересно, конечно, однозначно стоит его посмотреть. Потому что все-таки, знаете, знаменитая такая культовая личность.
2: Да.
1: И знать интересно, как он жил и чем он занимался.
2: А потом, возможно, сходите и поделитесь своими впечатлениями с нами. Почему и нет? Всем спасибо за игру. Напоминаю, каждый день по будням с 10 до 11 стоп-кадр на волне радио. Витебск в «Разбудит шоу».
0: Стоп-кадр. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.

0: шоу на радио Витебск.
1: Ах, вот он, финальный пятничный выход разбудит шоу, ну согласитесь. Ну вы же тоже ожидали выходных, поэтому вы даже и не заметите, что мы чуточку пораньше ушли, чем вы.
2: Да, думаешь? А я вот не знаю, мне кажется, это абсолютно заметно, потому что в целом на часах 10:55-56 стало только что, а значит, что кому-то работать там до 5, до 6 вечера, а кто-то вообще может во вторую смену. И ты тут такой в 11, а я домой.
1: И сейчас такой вайбер наполняется вот этими вот смс.
2: Все гневные смс туда.
1: Ты что себе позволяешь? Да нет, друзья, на самом деле все легко и просто. Знаете, почему вы нас не заметите в нашем отсутствии? Потому что прямо сейчас уже начнется музыкальный бранч, а затем хорошая компания. Вот так вот, 24/7, 7 дней в неделю, 365-6 дней в году мы с вами и находимся как одна большая дружная компания.
2: Думаешь, да.
1: Да.
2: Хорошо, да, я тоже так думаю, но на самом деле, мне кажется, да, все-таки гневные смс можно принимать, потому что это было бы весело однозначно. Но, друзья, действительно, время подходит к концу, поэтому будем всем просто желать, ну, прекраснейших выходных, несмотря там на, как это правильно сказать, подводные камни,
1: да,
2: которые подсовывает нам погода.
1: Ничего страшного.
2: Это не важно, абсолютно. Главное, это ваш настрой и само настроение.
1: У микрофона были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Всем желаем невероятно прекрасных выходных. Всем
2: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В воинских частях и соединениях вооруженных сил прошли плановые занятия по боевой готовности. Это очередной этап постановки в строй нового пополнения. Занятия проводятся после успешного освоения новобранцами программы начальной военной подготовки и принятия военной присяги. По данным Минобороны, в ходе занятий военнослужащие отработали порядок получения оружия, боеприпасов и экипировки, действия суточного наряда при объявлении тревоги. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 48. Правоохранители заблокировали 4 фишинговых интернет-ресурса. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 74 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Также приостановлены расходные операции по 76 счетам. Оперативники задержали 2 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято около 40 тысяч рублей. Энергетики продолжают обновление тепловых сетей Витебска. В июне филиал Витебские тепловые сети приступил к реализации масштабного комплекса работ по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Юг-7. Как сообщает канал Беларусь-4 Витебск, в этом году на улице воинов-интернационалистов будут реализованы сразу 2 крупных проекта по обновлению инфраструктуры района. Уже начались работы по реконструкции участка от 30 до 13 дома. Завершить их планируется до конца октября. На данном участке будет заменено 328 метров трубопровода. В период по 12 июня специалисты проложат временную тепловую сеть, благодаря чему потребители будут обеспечены горячим водоснабжением на протяжении всего периода проведения основных работ. Комитет госконтроля Витебской области продолжает мониторинг проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. Как отметили в пресс-службе комитета, во всех 20 пунктах проведения испытаний изучены вопросы организации подвоза и сопровождения учащихся, организации пропускного режима и обеспеченности медпомощью. Госконтролеры сообщили, что за нарушение порядка 29 мая в Витебской области отстранен один абитуриент за пронос в аудиторию мобильного телефона. Однако в целом результаты контрольных мероприятий показали, что работа пунктов проведение испытаний организовано на должном уровне. Для участников созданы все необходимые условия для того, чтобы они смогли проявить свои знания и успешно сдать экзамены. Отдельным учреждениям образования даны рекомендации по выявленным недостаткам, которые были оперативно устранены. Контроль за ходом проведения вступительной кампании по Витебской области будет продолжен. Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам принимаются по контактным телефонам горячих линий в рабочие дни с 9 до 18 часов. Подробности на сайте комитета. Это госконтроля Беларуси. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону до 22-27 градусов тепла. Витебский днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Как прекрасно, друзья, осознавать, что сегодня пятница на календаре и лето. Впереди уикенд, а это значит, можно будет куда-то выбраться, с кем-то встретиться или вообще отдыхать и ничего вовсе не делать. На самом деле, каждый сам решит, как ему быть и действовать. А пока предлагаю выбираться из этого позднего утра и потихонечку встречать день в рамках нашего бранча на любимой волне Радио Витебск. У нас, как всегда, для вас имеется много интересностей. Музыка, звездные новости, игры и розыгрыши, ваш привет и поздравления и другие активности, чтобы вам на работе, в машине, дома, в гараже, на даче, неважно на самом деле, где вы находитесь, было гораздо веселее. Так что включайтесь и присоединяйтесь в нашу дружную компанию. Наташа Баталка уже на связи. Всем доброе пятничное!
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Баталка».

0: Бранч премьера.
1: В нашем солнечном городе на часах 11:16, а в эфире настало время традиционной рубрики «Бранч-премьера». В этой рубрике мы всегда по будням знакомимся с очередными музыкальными новинками. На этой неделе, напомню, мы успели уже заслушать 4 зарубежных трека. И вот как раз-таки с учетом того, что сегодня на календаре пятница, у нас сейчас будет играть русскоязычная композиция. Человечек, который заглянет к нам в гости в эту рубрику, я бы сказала, популярен, особенно последнее время. В том году приезжал к нам на Славянский базар, давал концерт. Не так давно весной выступал у нас в Ледовом дворце.

0: складывается. Этот молодой человек успел подарить нам песни, которые мы очень сильно любим. Это, к примеру, «Два кусочка пиццы», «Рыбка», которую он вместе спел с «Моя Мишель». Композиции такие, как «Настоящая», «Ртуть», «Силуэт», которую, кстати, он исполнил со своей любимой девушкой Анной Пересильд, дочерью известной российской актрисы Юли Пересильд. Так вот, буквально сегодня ночью этот парнишка выпустил новую работу под названием «След». Уверена, эта песня тоже многим откликнется. Композиция идет как бы признание в любви. Он говорит, чтобы его вторая половинка не бежала от чувств, иначе он не вывезет этот мир без ее любви. И хоть у Вани и Ани сейчас в отношениях все хорошо, и пускай так будет дальше, я думаю, что на данном этапе жизни его и, естественно, его творчества, мне кажется, все песни, которые он поет о любви, как раз-таки посвящены его партнерше. Ну, здесь все логично и понятно. Ну, а вот по звучанию, кстати, работа вышла в стиле Вани Дмитриенко. Так что давайте ее ловить, слушать, а потом оценивать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Бранч премьера.
2: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на «Радио Витебск».
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Известный режиссер Квентин Тарантино разочаровался в современном кино. По мнению режиссера, многие фильмы, вышедшие после пандемии 2020 года, скучны и примитивны. Ошибки, нелепость, потакание зрителям, неудачно подобранные исполнители – все это имеется практически в каждой новой кинокартине. Тарантино рассказал, что за последнее время ему понравилось лишь несколько фильмов. Среди них «Лакомый кусок» Джо Карнахана, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Дилогия горизонта» Кевина Костнера. Однако даже эти фильмы, по его словам, не увлекли его так же, как старые ленты, привившие ему любовь к кино. В общем, в наши дни он скорее предпочтет книгу, чем просмотр киношки. Также мы узнали, что в Нью-Йорке решили увековечить память рэпера DMX, переименовать улицу рядом с жилым комплексом, где он провел свое детство. Новый адрес получит название Earl DMX Simmons Way в честь настоящего имени артиста Эрла Симмонса. Решение о переименовании на прошлой неделе поддержал городской совет Йонкерса. Напомним, что артист считается одним из самых влиятельных рэп-исполнителей конца 90-х, начала 2000-х годов. А вот актер Том Холланд представил новую линейку пенных напитков Беру Шанди, на которую его вдохновила невеста Зендея. С учетом того, что актриса никогда не любила пенное, Холланд захотел предложить ей что-то новое, что ей могло бы понравиться. Отметим, актер перестал пить алкоголь в январе 2022 года, а в октябре 2024 запустил свой собственный бренд безалкогольных напитков. Актер говорит, что создал все это для себя. Ему не хватало настоящего премиального бренда в безалкогольной категории напитка, который помогал бы чувствовать себя частью компании, даже если ты не пьешь алкоголь. Другой же британский актер по имени Идрис Эльба получил рыцарское звание от короля Карла III. Церемония награждения прошла в Виндзорском замке. Так вот, Эльбу наградили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. Именно он в 2022 году основал фонд Elder Hope Foundation. Организация поддерживает местные сообщества, образовательные инициативы в проектах и области. И в завершении Джиджи Хадид решила попробовать себя в новой отрасли. Модель дебютировала в качестве актрисы в сериале «Вы нам не подходите», в котором рассказывается о 5 молодых трудоголиках, которые пытаются добиться успеха в Манхэттене и параллельно разобраться с личной жизнью. Пользователи сети отмечают, что атмосфера сериала напоминает культовые ситкомы, например, «Новенькую» или «Как я встретил вашу маму». Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на Радио Витебск.
2: Я. Sometimes I have to just be a man and apologize to you, man, you understand.

0: нашего белорусского исполнителя Никиты Белько «Все понарошку», а у нас, ребят, «Все по-настоящему». Прямо сейчас на любимой волне «Радио Витебск» проходит прямой эфир нашего музыкального сегмента под названием «Бранч». Продолжаем здесь не только слушать любимую музыку, но и узнаем всякие интересности. О ней, в общем, рассказываю. Смотрите, лето наступило, прекрасная пора года. У детей каникулы, у многих взрослых начинается время отпусков, всяких поездок. Ну и, конечно же, летом выходит тоже очень много классной музыки. А помимо музыки, друзья, очень многие ждут чемпионат мира по футболу. Так вот, сейчас расскажу, как связать все это дело воедино. Международная федерация футбола FIFA объявила трек-лист официального альбома чемпионата мира 2026 года. В сборник вошло целых 18 треков, записанных артистами со всего мира, включая The Rolling Stones, Шакиру, Фьюче, Лису и других. В общем, открывают альбом треки Goals от Лисы, Аниты и Рима. Также в альбоме можно услышать трек под названием Game Time в исполнении Фьючи и Тулы, Illuminate от Джесси Рейси и Элианы. Среди других песен в альбоме найдется ремикс на трек In the Stars группы The Rolling Stones, песня Blessings от Friday Angel, ну и самое главное, естественно, там имеется совместный трек Шакиры и Барнабой под названием Die Die, что означает «Вперед-вперед». Кстати, не так давно в рамках нашего бранча мы с вами знакомились с этим треком. Так вот, по словам президента FIFA Джанни Инфантино, альбом отражает масштаб и культурное разнообразие будущего чемпионата, объединяя музыкантов разных поколений, жанров и стран. Песни из альбома прозвучат во время серии предтурнирных мероприятий в Мексике, Канаде и США, а также на церемонии открытия чемпионата мира. Напомню, что это масштабное спортивное событие пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, и турнир стартует уже совсем скоро, 11 июня. Так что ждем, будем смотреть, будем болеть, а пока продолжаем слушать музыку. Ну и как раз-таки предлагаю послушать тот самый гимн чемпионата мира по футболу 2026 года, над которым потрудились Шакира и Барнабой.
1: Новинка на радио «Витебс».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Наш партнер турагентства «Багира» напомнил о себе и правильно сделал, потому что уже совсем скоро в следующем музыкальном мы будем активничать и играть в игры и, конечно же, разыгрывать в эту пятницу замечательные подарки. Так что мой совет – следите за эфиром, ну и, конечно, держите свои гаджеты под рукой, а еще их держите под рукой для того, чтобы проголосовать прямо сейчас за нашу бранч-премьеру пятничную. Напомню, что не так давно мы познакомились с новой работой «След» от Вани Дмитриенко, которая вышла этой ночью. Если вы хотите музыкальную работу оценить, то в телеграм-канале как раз-таки можно проголосовать. У нас есть пост на эту тему, три варианта ответов. Вы выбираете нужный для себя. Под постом можете делиться впечатлениями в виде комментариев. Ну и если новинку пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее немножечко прослушать, чтобы понять, с чем мы, собственно, сегодня знакомились. Так что действуйте. Мы финалим этот час. У нас еще здесь есть для вас пара классных диджеев, так сказать. Авичи в ближайшем будущем появится. Ну а сейчас давайте послушаем диджея Тиеста.
2: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Белоруссия и Кыргызстан осенью проведут в Минске первый форум регионов двух стран. Стороны работают над содержательным наполнением программы и мероприятий. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Глава белорусского правительства находится с официальным визитом в Бишкеке. Сегодня встречается с председателем кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адалбеком Касымалиевым. Как сообщил информагентство «Спутник Беларусь», Александр Турчин на встрече заявил, что межрегиональное сотрудничество остается важным элементом взаимодействия двух стран. При этом установлены эффективные прямые контакты между регионами Беларуси и Кыргызстана. По словам премьера, белорусская сторона считает необходимым продолжить практику расширения контактов, в том числе организовав форум регионов.
1: Экономика.
2: Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчис провел переговоры с председателем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту продуктов питания Цао Дежуном. Встреча прошла в рамках выставки «Белагро-2026». Стороны обсудили углубление стратегического партнерства и расширение присутствия отечественной продукции на азиатском рынке. Китай уверенно занимает второе место в географии белорусского агроэкспорта. Сегодня наша страна является вторым по величине поставщиком рапсового масла, шестым молочной сыворотки и седьмым замороженной говядины в КНР. В специализированном реестре Китая уже аккредитованы 193 отечественных предприятия. К традиционным позициям добавились пшеничная мука, глютен, соусы, детское питание и мед. В Минприроды рассказали, на каких водоемах в этом году проведут санитарную очистку. Планируется провести удаление опасных и затонувших деревьев, наносов, донных отложений и сорной растительности на 45 водотоках и 83 водоемах. Выполнить работы по благоустройству 60 водных объектов. В Витебской области работы планируется провести на озерах Лепельское, Миорское и Апстерна. Победители республиканского смотра конкурса «Лучший пахарь» наградили на международной специализированной выставке «Белагро». По данным БелТА, в этом году в конкурсе приняли участие 12 механизаторов из 6 областей Беларуси и 48 обучающихся из 25 учреждений образования всех регионов страны. Во время церемонии награждения было подчеркнуто, что профессия тракториста-машиниста является сегодня одной из важнейших в агропромышленном комплексе. Техническое обеспечение АПК решает практически все задачи производства, поэтому целью конкурса была определена уровень подготовки специалистов, насколько знания сегодняшних студентов и учащихся определяют наше будущее. Выставка «Белагро» продлится до 6 июня. В ней принимают участие 570 компаний из 12 стран. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность, по западной половине кратковременные дожди, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону до 22-27 градусов тепла, Витебский днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Продолжаем на волне Радио Витебск. Вместе ловить не только любимую музыку в динамиках, но еще и пятничный вайб. Сегодня я желаю всем слушателям побыстрее завершить свои дела и делишки, чтобы пораньше освободиться и, так сказать, отчалить с работы. Погода хорошая, самое время, мне кажется, гулять, дышать и наслаждаться летом. Мне кажется, вообще, вы знаете, вот в эту пору года все равно ощущаешь себя как-то иначе. Вроде бы каникулы только у детей, но состояние легкости все равно какое-то присутствует даже у взрослых. Так вот, пускай все это хорошее и положительное вас не покидает. Ну, а я, Наташа Баталк, тоже вас пока не покину уж точно. И до 15 часов продолжу здесь составлять всем компанию.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.

0: Реклама.
1: Сменить нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Чемоданное настроение.
1: Оттолкнувшись от последней фразы из песни «Не ищи меня», нас действительно искать не надо, потому что в игре «Чемоданное настроение» мы путешествуем с вами каждый день по разным странам мира, и нас найти просто на самом деле очень тяжело. За игру огромное спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира». Именно это турагентство предоставило для вас классный подарок – бесплатный проезд в Крым и обратно. Уже в эту пятницу, совсем скоро, буквально через полчасика, в эфире состоится финальный розыгрыш недели. Мы узнаем имя счастливчика, кто действительно отправится на Черное море этим летом и будет там классно проводить время и отдыхать. А сейчас в нашем списке финалистов имеется еще одно вакантное местечко. И у вас есть сейчас реальный шанс туда отобраться. Принимать участие могут абсолютно все желающие. Ну, кроме тех, кто уже, конечно, в списке там есть. Или кроме победителей, которые уже точно поедут на Черное море. Играем через Viber. Номер мессенджера 707-071-071. За небольшой музыкальный нарез ваша задача написать мне туда название страны либо государства. Сегодня у меня задание будет касаемо летних праздников. Меня интересует, друзья, в какой стране отмечается праздник под названием Сан-Хуан? Празднуется он в ночь с 23 на 24 июня. Этот праздник символизирует переход от длинного дня к короткой ночи. Основные традиции включают зажигание костров, прыжки через пламя, загадывание желаний и приветствие рассвета у моря. Праздник, кстати, имеет древние корни, связанные с языческими ритуалами, и символизирует очищение, обновление и надежду на счастливое будущее. Я жду ваши варианты ответов. We'll be right back.

0: которые ты любишь.
1: Ну что, конечно же, победителя уже словила. И, наконец-таки, скажу, что это парень, потому что на прошлой неделе в списке у нас были одни девчонки. На этой неделе у нас, кстати, практически одни девчонки отобрались. Парень был первым сейчас в Вайбере. Вначале пробежимся по вашим ответам. Я спрашивала, в какой стране проходит праздник Сан-Хуан с 23 на 24 июня. Ну и, судя по вашим ответам, многие ответили и правильно, и неправильно здесь есть. Сейчас посмотрим, куда вы все-таки хотите отобраться.

помощью колеса фортуны. Всем нашим слушателям за участие говорю огромное спасибо и напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте за это скидку 5%. Всю информацию можно всегда узнать у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка

0: 208-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Премьер-министр Беларуси посещает с официальным визитом Кыргызстан. Участие во встречах в составе официальной делегации принимает заместитель председателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина. Председатель палаты представителей, уполномоченный представитель глав государства Витебской области Игорь Сергиенко совершает рабочую поездку в Шарковщинский район на Витебщине. Энергетики продолжают обновление тепловых сетей Витебска в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Бранч-релиз.
1: Не так давно «Другие подруги». В прошлом музыкальном мы с вами успешно познакомились с нашей сегодняшней пятничной новинкой. Напомню, это была песня «След» от Вани Дмитриенко. Если хотите поддержать парня, проголосовать за бранч-премьеру, то переходите в открытый телеграм-канал. А сейчас, я думаю, лишним не будет послушать еще что-нибудь новенькое. И это мы можем себе позволить сделать в нашей рубрике «Бранч-релиз». А сегодня предлагаю вашему вниманию одну очень интересную музыкальную работу. И я думаю, что с творчеством этой девушки, в принципе, на волне мы еще никогда не знакомились. В общем, рассказываю. Девушку зовут Анастасия Сисаури, или всеми известная уже, кстати, под псевдонимом Тасо. Это певица, кстати, грузинка по национальности, но родилась она в России, в городе Иваново еще в 2004 году, поэтому, сами понимаете, юная, но по-настоящему талантливая. Девушка, помимо учебы, так сказать, очень любила музыку и обучалась в вокальной студии. Первые шаги на профессиональной сцене сделала благодаря различным музыкальным конкурсам, как это делают, в принципе, многие, кто хочет пойти в мир шоу-бизнеса, участвовала в различных конкурсах, таких как «Золотой голос России», «Детская новая волна». На этом, естественно, не остановилась и решила покорить известное телешоу под названием «Голос дети». Успешно прошла слепые прослушивания и стала, кстати, последней участницей в команде певца Валерия Меладзе. После участия, естественно, в этом телевизионном шоу карьера ее, так сказать, пошла на лад. Она, помимо того, что занималась музыкой, решила, что нужно еще и учиться, ведь без образования никуда. Занималась в Академии эстрады, кино и телевидения в телецентре Останкино. И там, что вы думаете, ее пение услышал известный продюсер Гига Квинитадзе. И с тех пор началась, наверное, ее такая, я бы сказала, активная сольная карьера. На ее пути вышло немало хороших песен, такие как «Мира мало», «Я лечу», «Все будет так». В 2022 году, кстати, Анастасия Сисаури попала под крыло Кэти Топурии, солистки и вокалистки известного коллектива А-студио, потому что Кэти решила тоже себя, так сказать, попробовать в роли наставника и продюсера. И, в общем, теперь они продолжают сотрудничать вместе и продолжают в мир выпускать много хороших песен. Так вот, сегодня мы будем с вами знакомиться с треком под названием «Моджо». Эта песня, скажу вам сразу, стала очень популярна на просторах интернета, и, вполне возможно, вы ее уже даже где-то там слушали. Так что давайте мы ее сейчас вместе оценим здесь в эфире. Если понравится, забирайте в свой собственный плейлист и не благодарите.
0: Бранч-релиз.

0: Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Ну что, товарищи, работающие и отдыхающие, совсем скоро у нас будет обед, а там как раз-таки наступит наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент», где мы будем радовать ваших родных и близких. Если хотите что-то хорошее написать, пишите в наши мессенджеры Viber, Telegram с номером 7071071. А сейчас в игре «Чемоданное настроение» я хочу кого-то из вас порадовать, потому что на протяжении недели мы играли в эту замечательную игру, которую предоставил нам наш друг и партнер турагентства «Багира». Предоставил для вас классный подарок, бесплатный проезд в Крым и обратно. Ну и вот сейчас мы с вами буквально тут через считанные секунды узнаем, кто же этим летом действительно отправится на Черное море. Я каждый будний день в эфире с 12 до 13, играя в эту игру, рассказывала вам про какие-то интересные традиции, про какие-то праздники из разных стран мира. Ваша задача была спросить, погуглить, узнать и правильные ответы, а именно страну либо государство, прислать нам в Viber. И таким образом, кто отвечал верно первым, попадал в список финалистов. Так вот, на этой неделе у нас там 4 прекрасных девушки и один парень успел отобраться. Ну и что вы думаете? Выбирать мы, естественно, счастливчика или счастливицу будем с помощью приложения «Колеса фортуны» либо «Рандомайзер». Все, конечно, у меня уже сейчас крутится здесь на компьютере, пока я с вами разговариваю. И выпадает у нас, ребят, циферка 3. Представляете? Вот тройка мне всегда в игре говорит, что это был экватор трудовой недели. Больше ничего, поэтому давайте сейчас мы откроем наш чудный список, пролистаем его. И по цифре 3 у нас оказалась девушка по имени Юлия Николаевна. У Юли номер телефона заканчивается на 5807. А это нам говорит о том, что Юля этим летом отправляется на Черное море. Юлечка, я вас от души поздравляю. Если вы сейчас нас слышите в эфире, то я обязательно с вами сейчас свяжусь и расскажу, где вы будете забирать свой подарок. Всем тем, кто принимал участие, я говорю огромнейшее спасибо, друзья. Если вы были уже в списке финалистов, но не получалось выиграть, не расстраивайтесь, потому что на следующей неделе мы с вами обязательно продолжим играть. Партнеру огромное спасибо и пламенный привет. Юль, а эти овации в эфире звучат только для вас.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: в ритме твоего города. В Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посещает с официальным визитом Кыргызстан. Участие во встречах в составе официальной делегации принимает и заместитель председателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина. По данным газеты «Витебские вести», стороны обсуждают развитие взаимной торговли, кооперации и гуманитарных связей. Витебская и Сокольская области подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Анжелика Никитина отметила, что наш регион поставляет в Кыргызскую республику кабельную продукцию для строительной и энергетической отрасли, ветеринарные медицинские препараты, пищевую продукцию. В планах расширять эту линейку, в том числе и в сотрудничестве с Сокольской областью. Оба региона называют озерными жемчужинами. Есть над чем работать в части не только обмена туристическими группами, но и усовершенствования механизмов оказания туристических услуг, обозначила заместитель председателя Витебского облсполкома. Председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства Витебской области Игорь Сергиенко совершает рабочую поездку в Шарковщинский район. Канал «Беларусь-4» Витебск сообщил, что внимание на данный момент уделяется сельхозпредприятию «Княж». На повестке инспекция строительной площадки нового молочно-товарного комплекса, оценка состояния местного машино-тракторного парка и оценка компаний по заготовке кормовой базы. Энергетики продолжают обновление тепловых сетей Витебска. В июне филиал «Витебские тепловые сети» приступил к реализации масштабного комплекса работ по реконструкции сетей в микрорайоне Юг-7. Как сообщалось ранее, в этом году на улице воинов-интернационалистов будут реализованы сразу два крупных проекта по обновлению инфраструктуры района. Уже начались работы по реконструкции участка от 30 до 13 дома. Завершить их планируется до конца октября. В конце августа стартует еще один значимый проект – конструкция магистральной тепловой сети от 30-го дома по улице воинов-интернационалистов до 31-го дома по проспекту Победы. Реализация проекта продлится до конца года. При этом предусмотрены компенсационные посадки. Вместо 12 деревьев, подпадающих в зону проведения работ, этой осенью на территориях общего пользования и учреждений образования Первомайского района будет высажено 27 новых деревьев лиственных и хвойных пород. Взамен 20 метров удаленной живой изгороди появится 60 метров новых зеленых насаждений. В Витебске стартует новый культурно-развлекательный проект «Лето в центре». Первый пройдет уже в субботу в 12 часов на площади Победы, информирует Витбище. Старт новому проекту даст творческая программа, во время которой прозвучат народные мелодии и современные композиции от витебских исполнителей. В будущем планируется организация концертов, которые будут рассчитаны на публику с различными вкусами от народной тематики до эстрады и джаза, сообщили в отделе культуры горосполкома. Помимо выступлений на сцене, организаторы обещают и другую обширную развлекательную программу. На площади Победы развернутся несколько локаций, на которых будут организованы места для отдыха для родителей с детьми. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебске и по области переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону до 22-27 градусов тепла. Витебске днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Специальный агент.
1: Судя по всему, такие музыканты, как Боб Синклер и Кайза, не могут чего-то дождаться в своей жизни, раз не зря сотворили такой трек «I Can't Wait», а мы, друзья, наконец-таки дождались нашего любимого поздравительного сегмента под названием «Музыкальный агент». Напомню, что эта программа выходит у нас только по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20. И именно в этом сегменте поздравительном вы можете бесплатно радовать родных и близких, писать приветы, поздравления, признание в любви, ну и, конечно, заказывать свою любимую музыку. Кто хочет сейчас в этой 60-минутке поактивничать, пишите, не стесняйтесь, наши данные не менялись. Это Viber, Telegram, номер единый 7071071. Ну а я, пользуясь случаем, всем еще раз скажу привет, пожелаю вам хорошего настроения и поздравлю всех с пятницей.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багет».

0: Sunday what?
1: Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Просто иди в оконный остров.
7: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Такие исполнители, как Настя Кравченко и Кайсин, благодаря своей новинке «Вода», такой бодрой и энергичной, навели немножечко здесь шума. Ну а теперь давайте выдохнем и, конечно же, почитаем ваши сообщения, которые у нас уже здесь имеются. И сегодня, кстати, очень много поздравлений, забегу наперед. Здравствуйте, Радио Витебск. Уважаемая Наталья, есть просьба поздравить Ангела с днем рождения. От души желаю здоровья, счастья и любви, добра, мира и тепла. Ангел, будь счастлива всегда, везде и всю жизнь. Самый лучший, добрый, супер, красивый человечек на планете, написал Анатолий. Мы вашему ангелу тоже, так сказать, желаем всего самого наилучшего и, конечно же, поздравляем с праздником. Идем дальше. Вот, пожалуйста, еще одно. Поздравляем Таню Савастьеву из города Новолукомль с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, карьерного роста и исполнения самых заветных желаний. Коллектив производственно-технического отдела «Лукомльский ГРЭС». Не зря сказала, что именинников много, так что, друзья, если вы хотите действительно порадовать своих родных и близких, пишите. Немножечко позже будем дальше озвучивать ваше сообщение, а сейчас предлагаю послушать музыку. В ближайшем будущем здесь отметится Коста Лакоста. Ну а сейчас для всех отыграет известный коллектив The Pussycat Dolls. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: прямо сейчас продолжаем радовать ваших родных и близких и двигаемся по прекраснейшим сообщениям, которые у нас тут имеются. Добрый день, любимая радио Витебск. Хочу передать огромный привет своей младшей дочери Вишневской Виктории. Девочка моя любимая, я очень сильно люблю тебя и все, что я делаю в жизни, только для вас и ради вас. Всем хорошего дня и отличного настроения. Вот такое вот замечательное сообщение прилетело к нам без особого повода, что лишний раз доказывает, друзья, не нужно искать каких-то праздников в календаре, ждать какого-то чуда. Просто берите, пишите и поверьте вашим адресатам, это будет однозначно приятно. Идем дальше. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, соседу сверху и снизу Олегу Вячеславу, всему коллективу радиостанции Витебск, как всегда, привет всем радиослушателям хороших выходных. Написал Саша, попросил поставить тут песню. Саш, если успеем, мы обязательно ее послушаем, но у нас сегодня и так много музыкальных заявок, поэтому пока будем действовать, так сказать, в ходе нашего эфирного плейлиста. Ну и сейчас для настроения, как раз-таки у нас тут тоже недавно просили, послушаем «Ягоду малинку» от Хабиба. Ну, так что делайте звук динамиков громче, танцуйте, пойте и, в общем, наслаждайтесь.
1: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Глава МВД Беларуси на площадке ШОС отметил снижение в 2025 году количества киберпреступлений впервые за последнее время. В Беларуси первый укос трав проведен на 50% запланированных площадей. В Гродно заложили капсулу времени для участников 30-го фестиваля национальных культур. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Музыкальный агент.
1: Я думаю, что сейчас под этот старый хитец «Коко Джамбо» от мистера президента все немножечко потанцевали, размялись, поностальгировали, вспомнили молодость. А теперь давайте возвращаться в реальность и будем и дальше озвучивать ваши приветы и поздравления, которые к нам прилетают. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный и сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Теплого солнечного дня тебе, отличного настроения, бодрости, задора. Пусть твой день будет теплым, веселым, уютным и просто счастливым. Обнимаю, целую, безгранично тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба. Писала: «Привет всем выпускникам ветеринарной академии 2016, которые сегодня приехали на встречу. Удачи, коллеги! Послание от Яны. Ну, судя по всему, у ребят будет однозначно классный пятничный вечер, так что желаем вам хорошо отметить». И вот у нас еще такая приятность есть. Здравствуйте, Наталья. Пятничного особого настроения всем. Передаю пламенный привет своему любимому Сашке. Скучаю по тебе, солнце мое. Люблю всем сердцем. Обнимаю, твоя Алиска. Алис попросила поставить что-нибудь из репертуара группы «Роксет». Конечно же, в нашей фанатеке оказалось огромнейшее количество хитов. Сложно было выбрать, но, тем не менее, мы справились. Так что послушаем сейчас музыкальную работу под названием «Stars».
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Специальный агент.
1: Обеденные перерывы на рабочих местах потихонечку двигаются к своему логическому завершению, как и наш поздравительный сегмент. Это я вам так мягко намекаю, что помимо этого выхода у нас остается еще один, так что хочется порадовать любимых, действуйте. Что же у нас тут есть? Кстати, очень забавное сообщение, сейчас буду читать. Доброго дня, тезка. Хорошие плодотворные смены, пишет Наталья. Наташ, спасибо большое, мы тоже желаем вам хорошего дня. Но вот дальше по тексту. Прошу передать привет девчатам. Передайте Надежде, чтобы усмирила своего внутреннего шамана, а то так и хочет дать бубен. Ну, вот девчонки, как иногда бывают, пишут: Надежда, мы желаем вам действительно усмирить своего внутреннего шамана и быть максимально спокойной сегодня в эту пятницу. Есть у нас небольшое поздравление здесь, а именно: добрый день, хотим поздравить Евгению с днем рождения от любимого коллектива. Ну, мы тогда присоединяемся к этому поздравлению, и имениннице желаем крепкого здоровья, и пускай исполняются все ее самые заветные мечты и желания. Кстати, наши данные, напоминаю, Viber, Telegram 7071071. У вас есть еще на все про все минуток 10, чтобы порадовать родных и близких. Так что действуйте, а мы пока вернемся к нашему эфирному плейлисту и будем и дальше наполнять эту пятницу классной музыкой.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Только что Дизиз и Теодора порадовали нас своей работой под названием «Мелодрама», а теперь мы порадуем еще одного человечка, потому что у нас как раз-таки в финале программы «Музыкальный агент» осталось одно сообщение, которое, кстати, прилетело буквально недавно. Саша передает целенаправленный привет Лещук Сергею на 76-й маршрутке и желает ему хорошего дня. Я же, отталкиваясь от этого сообщения, хорошего дня пожелаю всем нашим радиослушателям и сообщу, что «Музыкальный агент» завершается, но это только в рамках дня. Если вы не успели порадовать родных и близких или вам хочется сделать это еще вечером, то пишите с 19 до 20. Все ваши послания уже вечером зачитает моя коллега Настя Дроздова. Ну а мы финалимся. Впереди у нас зарубежный трек под названием «Afraid to Feel» от LFF System, а после музыки в эфир ворвется Оля Богданова и расскажет самые свежие новости и прогноз погоды. Так что оставайтесь в нашей компании. Будем возвращаться к музыкальному бранчу, тем более впереди у нас для вас есть один музыкальный сюрприз.
0: Музыкальный

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси в 2025 году впервые за последнее время снизилось количество киберпреступлений. В то же время в текущем году существенно повысилась их раскрываемость. Об этом сообщил глава МВД Беларуси Иван Кубраков, выступая на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке. Было обращено внимание на то, что ресурсы интернета стали ключевой платформой для транснациональных мошеннических колл-центров, незаконного оборота наркотиков и торговли людьми. Особую обеспокоенность, по словам министра, вызывают попытки дестабилизации общественной безопасности посредством информационного воздействия. В целом, глава милицейского ведомства отметил, что МВД рассматривает сотрудничество в рамках ШОС как ключевой механизм обеспечения региональной безопасности и противодействия транснациональной преступности. Первый укос трав проведен на 50% запланированных площадей в Беларуси. По данным Минсельхозпрода, убрано трав в 80% от скошенного. Заготовлено сено 21 тысяча тонн или 3% от плана. Завершается накопление минеральных удобрений под яровой сев. Как сообщалось ранее, в Витебской области сельхозпредприятия приступили к заготовке травяных кормов. В Комитете госконтроля Витебской области сообщили, что при проверке готовности кормоуборочной техники установлена невысокая ее готовность. В частности, готовность комбайна в целом по области составила 66%, наименьшая в Бешенковичском, Ушаческом и Чашникском районах. Не обеспечена в полном объеме и готовность прицепных агрегатов и механизмов. Это может привести к затягиванию сроков уборки первого укоса и, соответственно, ухудшению качества заготавливаемых кормов из-за перерастания травостоев. Не везде подготовлены хранилища для закладки травяных кормов. Госконтролер отмечает, аграриям области предстоит наверстывать упущенное время в ремонте техники, изыскать средства на расходы материалы для организации заготовки качественного корма в оптимальные сроки. Два судна с гражданами Азербайджана были атакованы беспилотниками в Азовском море. Погибли 5 человек. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на МИД Азербайджана. Минувшей ночью дроны атаковали два грузовых судна с 25 гражданами Азербайджана на борту. Раненые госпитализированы в городскую больницу Екатеринбурга. По данным ведомства, несколько сотрудников азербайджанского посольства уже направились на место происшествия.
1: В Беларуси.
2: В Гродно заложили капсулу времени для участников 15-го фестиваля национальных культур. Как отметил министр культуры Беларуси Марат Марков, в стране проживают представители 156 национальностей. Они могут сосуществовать и выстраивать между собой прекрасные отношения. На заключительные мероприятия фестиваля в Гродно собрались представители 42 национальностей. Витебщину представят 7 диаспор, сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 22-27, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 45%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду, днем возможны дожди и грозы, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля, по востоку до плюс 26. В Витебске днем 24-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Family Brunch с Наташей Баталко.
1: На часах, мои диафренды, уже за 14, полдня рабочего позади, что на самом деле очень-очень радует, потому что выходные к нам становятся все ближе и ближе. Но пока на волне радио «Витебск» продолжает свою трудовую деятельность, наша программа «Бранч», где мы не только заряжаемся хорошим настроением, но и слушаем музыку и говорим о музыке. И, естественно, мне сейчас хочется вам напомнить про нашу «Бранч-премьеру» от Вани Дмитриенко. Сейчас в телеграм-канале «Радио «Витебск» за новинку идет активное голосование, так что переходите туда, пост ждет ваших реакций. В следующей получасовке будем как раз подводить все итоги, пробежимся по цифрам. А вот в этой получасовке, как анонсировала ранее, вас ожидает один небольшой музыкальный сюрприз. Будем выходить на связь с нашей известной белорусской группой «Чай-чай». Ну и, конечно же, немножечко пообщаемся, так сказать, с коллективом, узнаем все самое интересное и самое главное, конечно же, совместно будем презентовать их новую песню, да еще и написанную на белорусском языке. Если есть какие-то интересные вопросы артистам, то пишите их тоже в наши мессенджеры. Обязательно в эфире все это дело озвучим.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» — турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск» 60 11 60. Бранч со звездой.
6: Не так давно, друзья, я говорила вам о том, что вас сегодня ожидает классный музыкальный сюрприз. Смотрите, первая летняя пятница, да, скоро выходные, а мы еще для вас тут такое интересное приготовили. Сейчас выходим на связь с потрясающей, талантливой белорусской группой «Чей чай», а именно с солисткой и вокалисткой этого коллектива, прекрасной девушкой по имени Мария Будницкая. Маш, привет!
7: Привет, привет, как я рада быть с вами в эфире сегодня.
6: Мы на самом деле очень рады тебя слышать у нас в эфире. Насколько знаю, что уже с тобой как-то общались мои коллеги, тоже брали интервью по поводу новых композиций. Поэтому очень приятно и мне с тобой здесь поближе, так сказать, пообщаться и познакомиться. Перед тем, как общаться по поводу новой композиции, естественно, хочется поздравить тебя и вообще весь ваш коллектив с выходом новой песни от всей нашей команды «Радио Витебск», потому что для любого артиста, для любого музыканта это всегда, я считаю, важно. Важное такое событие в жизни творческой. Ну и,
7: да, абсолютно точно.
6: Тем более песня «Забегая наперед» называется «Ну чаму» и написана на белорусском языке. Это тоже на самом деле дорогого стоит для всех нас, жителей, так сказать, нашей прекрасной страны Беларусь. Маш, хочется еще, кстати, тебя поздравить с приездом на родину, потому что, насколько знаю, что ты, по-моему, вот вчера или когда, или позавчера,
7: да, приехала,
6: вчера
7: в Минск,
6: специально,
7: да,
6: для того, чтобы запремьерить новую песню. Поэтому принимай тоже поздравления.
7: Спасибо.
6: Как родина встретила? Признавайся.
7: Прекрасно. Вы знаете, я когда пересекаю границы, все, мне кажется, все мило. Моя земля наполняет меня энергией, поэтому я здесь, чтобы песня взлетела как можно выше и напиталась, так сказать. Поэтому вот.
6: Скажи честно, скучаешь по родине? Вообще часто бываешь в Беларуси?
7: Ну, больше, наверное, как-то по работе бываю чаще, чем у родителей, но родители ко мне приезжают в Москву. Конечно, скучаю. Вот здесь день-два, все, ты перезагружаешься, здесь никто не торопится, мало людей, так спокойно.
6: Совсем другой ритм жизни,
7: вообще,
6: да?
7: Вообще просто, да. Вот как будто там 10 дней сидит, куда-то отдохнуть.
6: Все понятно. Ну, да, дом есть дом. Ничто его на самом деле не заменит. Я бы теперь, конечно, когда поговорили про нашу прекрасную страну Беларусь, поздравили ваш коллектив. Маш, хочется, конечно, с тобой пообщаться по поводу новой песни, которая вышла буквально сегодня ночью. Еще раз повторю нашим слушателям, что композиция называется «Ну чаму». Написана она, естественно, на белорусском языке. Ну и от тебя, конечно, хочется узнать, как создавалась эта песня, о чем она, что хотелось донести слушателям, и вообще, забегая наперед, тоже хочется поинтересоваться, а почему решили создать вот композицию на белорусском языке?
7: Есть для вас все ответы. 4 года назад она была создана, мы сегодня с ребятками пообщались в чате нашем, Чайчаевском, и посчитали, сколько же ей лет. Она напиталась, дождалась своего выхода, релиза. На самом деле, когда мы приехали, когда мы представляли Беларусь на конкурсе «Новая волна»,
6: да,
7: мы вернулись оттуда и сказали, что, ну все, следующий путь — это Евровидение. Если вот Евровидение не стало. Теперь есть интервидение. И в том году мы участвовали, приезжали вместе с группой. Вот. И были в числе восьмерки финалистов. Но, к сожалению, нашу песню не взяли дальше. Угу. Но мы не отчаиваемся, потому что есть следующий год интервидение. Поэтому вот мы выпустили ее, чтобы все белорусы и не только...
6: разогреть людей.
7: Разогреть людей. Это прекрасная песня. Между прочим, сейчас был 31 мая. Концерт у нас на крыше в Москве. И мы пели эту песню акустически, да, без аранжировки, без ничего. И все подходили и спрашивали: блин, ну какая же песня белорусская ваша?
6: Сколько у нас красивый была? Язык.
7: Все спросили. Вообще просто, да. И настолько вот эта гармония моего голоса, внешности этой прекрасной песни чуткой. Вот. Так хочется ей передать людям вообще посыл, что так хочется быть вместе. Если вам повстречался ваш любимый человек, держитесь за него.
6: Дорожите им.
7: Дорожите. Надо уметь прощать. Где-то прогнуться. Где-то вот уважать друг друга. Это так важно. Поэтому эта песня, вот, чтобы мы не обращались к речкам, к озерам, не искали его. Ну почему-то не со мной. Вот. Чтобы вы были рядышком друг с другом, не страдали ни в коем случае. Потому что впереди у нас что? Лето.
6: Конечно. Хорошая
7: лето,
6: пора года. Да.
7: Конечно, хорошая погода, да. Беларусь встретила прекрасную погоду. Не зря взяла платье. Вот. И чтобы как бы наслаждались и дорожили друг дружкой.
6: Ну, посыл, на самом деле, у песни хороший. И я уже тоже ее вне эфира прослушала, очень понравилась. И ты знаешь, вот, кстати, заговорили про наш белорусский язык. Он действительно прекрасный. У нас вообще очень теплая, красивая, прекрасная страна, чистая, мне кажется. Вот это тоже все многие подмечают, особенно да, кто приезжает в гости. И вот, ты знаешь, я сейчас, когда вышла ваша песня на белорусском языке, задумалась над тем, что вообще наше человечество сейчас стало радовать каким моментом. Потихонечку люди небольшими шагами идут к какой-то осознанности. Вот стали все чаще задумываться сейчас об экологии. Стараются покупать что-то практичное для длительного использования. Чаще смотрят на состав продуктов, к примеру. В плане общения, кстати, избирательные. Стараются окружать себя тоже близкими и родными людьми по духу. Да. И вот ценят вот это время с семьей, которое мы проводим, отключая свои какие-то гаджеты.
7: 100%.
6: И, кстати, вот по поводу вашей песни, мне еще пришла такая мысль на ум, что даже иногда смотришь в магазинах какие-то товары, и даже ювелирные украшения стали все чаще появляться с какими-то национальными символами нашей страны. И мне кажется, вот ваша песня «Ну чому», ну, как раз-таки тому подтверждение.
7: Вот, это 100%. Пускай она взлетает, в общем, радует ваших слушателей, чем мы с ребятами скоро приедем в Минск.
6: Так.
7: На разные эфиры, радио и теле. Может быть, даже с мини-концертом. Поэтому, если будете в Минске, залетайте.
6: Обязательно залетим, Маш. Мы тоже хотим сказать, если вы своим коллективом вдруг когда-нибудь доберетесь до Витебска, у нас же все-таки еще в июле Славянский базар здесь проводится, то...
7: Это прекрасно.
6: То будем, конечно, вас тоже очень рады видеть у нас. Песня действительно хорошая, будем скоро ее слушать. Маш, хочу еще с тобой чуть-чуть пообщаться. Расскажи, пожалуйста, про ваши творческие планы вообще на ближайшее будущее, вообще в целом на лето. Планируете ли что-нибудь еще такое создавать? И, кстати, может быть, еще будет какая-то...

0: летним. Вот. Планируется концерт в ноябре, приурочен к моему дню рождения. Надеюсь, все-таки будет какой-то большой, потому что 3 года мы не выступали. Сейчас мы дали мини-концерт небольшой на крыше. И я просто, знаете, что у нас для артистов? Это быть публикой своей, петь для них, говорить для них. Это просто абсолютное счастье.
1: Это отдельный вайб, да.
0: Я поняла, как я по этому соскучилась, почему-то большому, поэтому у нас есть впереди полгода, к чему мы будем готовиться, будем приглашать также артистов, с кем у нас есть фиты, и, возможно, еще будут. Ну, в общем, будем работать в этом направлении и также в написании песен.
1: Угу. А, Маша, ну, на самом деле планы наполеоновские, я хочу сказать.
0: Понятно.
1: И это на самом деле здорово, потому что, как я люблю говорить в эфире, движение – это жизнь. И мне кажется, как раз-таки создание каких-то новых песен для артиста – это тоже очень-очень важно. Были рады с тобой здесь пообщаться в эфире. Огромнейшее спасибо тебе, что вот ты приехала на родину увидаться, так сказать, и с родными, близкими, и запремьерить песню, и с нами тоже здесь пообщалась. А, мы желаем всей вашей команде творческого успеха, новых потрясающих песен, какого-то нового звучания, преданных поклонников, слушателей, побольше концертов. Как мы поняли, для вас это тоже очень-очень важно.
0: Да.
1: Ну и, конечно, в Витебске тоже будем рады вас видеть, если когда-нибудь к нам сюда заедете.
0: Спасибо большое. Безумно было приятно пообщаться. Звоните почаще.
1: Обязательно.
0: Вот. Любите, встречайте лето. Все прям будет так, как вы задумали.
1: Хорошо, Маш, спасибо тебе большое. Отпускаю тебя. Пока-пока. Ну и сейчас как раз-таки, друзья, как и обещала, будем запускать в эфир свежую работу, написанную на белорусском языке. Приятная, душевная, лиричная композиция «Нучаму» от группы «Чай-чай». Ну и напомню, что только что мы общались с потрясающей девушкой, солисткой, вокалисткой этого коллектива. Мария Будницкая была здесь.
2: «Бранч со звездой». Наша музыка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр плюс. Короткий номер 7043.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Деловые круги Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в реализации проектов с высокой добавленной стоимостью. Пентагон выводит из Европы военную технику и солдат. У заводчика изъяли более 100 тысяч экзотических тараканов на сумму около 142 тысяч долларов. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Для всех слушателей нашей любимой волны радио Витебск у меня имеется полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 белорусских рублей, сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, а также подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 белорусских рублей. Если информация вас заинтересовала, то набирайте в отдел кадров. Номера телефонов 22-76-08, а также имеется мобильный код 29-829-47-68.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Бранч премьера.
2: Внимательно слушал наш эфир, наверняка помнит, что в прошлой получасовке у нас был небольшое звездное интервью с белорусской группой «Чай-чай», а сейчас, ребята, в этой получасовке настала пора подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. На календаре прекрасный день недели, пятница, причем первая летняя, собственно, с чем поздравляю. Ну и здесь, естественно, мы слушали в этой рубрике русскоязычную новинку. Композиция называлась «След» от российского известного артиста Вани Дмитриенко. Я думаю, про Ваню на самом деле рассказывать ничего не надо. Любимчик многих девчонок, так точно. Ну и на его счету, на самом деле, очень-очень много хороших музыкальных работ. Возвращаясь к нашей сегодняшней премьере, могу сказать, что песня о любви. Там вот дословно Ваня Дмитриенко так и поет, чтобы его вторая половинка не бежала от чувств, иначе он не вывезет этот мир без ее любви. Давайте послушаем небольшой отрывок этой композиции сейчас в эфире, а потом пробежимся по цифрам и узнаем итоги голосования.

0: так сказать, свой музыкальный багаж Ваня Дмитриенко пополнил вот такой вот работой. И когда я сегодня сказала, что любимчик он многих, на самом деле не соврала, потому что результаты голосования и, кстати, особенно ваши реакции сегодня, которые есть у нас в телеграм-канале, то тому подтверждение. Давайте пробежимся по цифрам. 40% слушателей решили, что новинка у нас годится. Это сегодня был лучший ответ. 35% решили, что ничего такая, выбрали золотую середину, и только 25% посчитали не мой вариант. У нас вместо комментариев есть, естественно, ваши эмодзи. 5 пальцев поднятых вверх, что означает лайк, 2 красных сердечка нам поставили, и еще даже один такой в виде окей. Ну, я так понимаю, что однозначно тоже одобрили выбор. Поэтому, друзья, большое спасибо вам за то, что так активничаете. Вот эта обратная связь для нас очень-очень ценна. Ну и, в принципе, итоги хорошие, так что, думаю, Ваня Дмитриенко там радуется в Москве. Ну и думаю, что эта песня периодически будет появляться у нас в эфире, чтобы разбавлять плейлист. Кому понравилось, тоже забирайте в свой. Ну и, естественно, не благодарите. А мы пойдем дальше. Впереди у нас зарубежный трек One and Two, называется, от KDDK или Алекс Альта. Так что делайте звук динамиков громче, танцуйте, отдыхайте и ловите тот самый пятничный вайб.
1: Бранч премьера.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: прямо сейчас перехватываю эстафету у Альберта Брайта, который в эфире для всех нас исполняет свою музыкальную работу под названием Wild. На часах практически 15:00. Наш бранч потихонечку подошел к концу, так что, друзья, будем прощаться. Я хочу вас всех еще раз поздравить с пятницей. Желаю прекрасно провести этот день недели. Как-никак погода располагает, лето на календаре, так что наслаждайтесь жизнью. Ну и желаю всем прекраснейших выходных. Гуляйте, отдыхайте, наполняйтесь, двигайтесь, посещайте кафе, рестораны, музеи, театры, кинотеатры. Кстати, сейчас в кинотеатрах показывают боепик о Майкле Джексоне. Если любите творчество этого исполнителя, обязательно сходите, посмотрите, потом нам расскажете на следующей неделе. Про эту звезду вспомнила не просто так, потому что финалит сейчас будем как раз-таки этим артистом. В эфире у нас прозвучит его хит под названием «They Don't Care About Us». Ну а я напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона с вами была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Деловые круги Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в реализации проектов с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич после белорусско-эмиратского делового круглого стола в рамках выставки «Белагро», передает Белта. Максимальное внимание мы сосредоточили именно на практичности и установлении прямых контактов. Для нас Объединенные Арабские Эмираты – рынок известный. Мы давно там работаем и имеем серьезные наработки. Однако ничто не является исчерпывающим и окончательным. Сегодняшние контакты это подтвердили, подчеркнул Борисевич. Также в фокусе внимания здравоохранение и туризм. Речь идет об организации оздоровительных поездок и лечении иностранных граждан, в частности граждан Эмиратов в Беларуси.
0: В Беларуси.
1: Сегодня в Республиканском институте контроля знаний прошло первое заседание комиссии, которая рассматривает вопрос об аннулировании результатов централизованного тестирования из-за нарушения. Об этом сообщил директор РИКС Дмитрий Миронов, передает Белта. Учащийся одного из учреждений среднего образования Брестской области разместил в одном из телеграм-чатов вариант заданий по математике в период проведения самого экзамена. Администраторы чата выявлены. В результате комиссия решила аннулировать результаты этого участника по математике.
0: В мире.
1: Как сообщают немецкие СМИ, представители Пентагона объявили союзникам по НАТО, что и в каком количестве они собираются вывести из Старого Света. Итак, вернуться на родину должны 16 авиазаправщиков. Число истребителей F-16 уменьшится до 63, то есть на треть. Вдвое меньше останется в Европе дальнобойных дронов-разведчиков. Американцы выведут также одну из авианесущих групп. Известно и о сокращении на 5000 штыков численности военнослужащих. Власти Австралии конфисковали у местного коммерческого заводчика партию из более чем 100 тысяч экзотических живых тараканов, разведение которых в стране строго запрещено. Общая стоимость изъятой партии составила 142 тысячи долларов США. Эксперты предполагают, что изъятые тараканы могли использоваться в коммерческих целях. Австралия имеет одни из самых строгих в мире законов в области биобезопасности. Континент изолирован от остального мира миллионы лет, и его экосистема крайне уязвима для инвазивных видов. Ввоз любых живых животных, растений и даже почвы строго контролируется. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную, ночью с прояснениями погоды. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по востоку до плюс 26. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг С».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: 8-4-66-66. В удачнике техника, которая работает на результат.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: Полски.
1: Вы совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских прав. В Беларуси появилось одно окно для владельцев электромобилей. Участники фестиваля национальных культур в Гродно заложили капсулу времени с посланием потомкам. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Код свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Строительство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила портал с одним окном для действующих и будущих владельцев электромобилей, сообщили в ассоциации, пишет Белта. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным автомобилем. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций и других вопросов. Все обращения будут структурироваться и разбиваться на категории. В работе будут привлечены как эксперты отрасли, так и представители операторов зарядной инфраструктуры и автодилеров. Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси. Во время официального визита премьер-министра Беларуси в Кыргызстан подписан и ряд других документов. В их числе соглашение о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, меморандум о взаимодействии в семеноводстве, а также протокол заседания совместной подкомиссии по сельскому хозяйству и продовольствию.
1: В Беларуси.
2: Все дети, госпитализированные в Борисовскую центральную районную больницу с симптомами острой кишечной инфекции, завершили лечение в стационаре. Медики подтвердили успешное выздоровление пациентов и их выписку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси. Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает расследование для установления причин заболевания. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. В Гродно в культурном центре «Фестивальный» прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам. Это одно из знаковых мероприятий в череде событий 15-го республиканского фестиваля национальных культур. Основной лейтмотив нынешнего праздника заложен в девизе «Праздник 30 лет, объединяющий национальности». Символическую капсулу времени с посланием потомкам откроют в 2056 году в рамках проведения 30-го республиканского фестиваля национальных культур, пишет СББай. Министр культуры Республики Беларусь Марат Марков вместе с руководством города и области был рад принять участие в этом важном событии. Он отметил, насколько важно в это сложное время показать всему миру, как можно жить в мире и согласии, несмотря на разные обычаи и принадлежность в религиозном конфессии. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туп» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по востоку до плюс 26. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут встречайте хорошую компанию.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Друзья, передаю всем привет из волны радио Витебска. Знаете, что сразу хотелось бы спросить? Как вы себя чувствуете? Потому что, говорят, денег сегодня странный. Некоторые говорят о том, что у них побаливает голова. Некоторые говорят о том, что немножечко вата в голове. Друзья, ну, наша любимая. Есть этому оправдание от нас независящее. В общем, оказывается, что с 4 на 5 июня Землю накрыли мощные геомагнитные бури. Так что, если что, вдруг не вините себя уж слишком за то, что сегодня вам сложно собраться и так далее, и так далее. Но обещают, что уже сегодня должно к вечеру отпустить. Так что, если вдруг все вышеперечисленное касалось непосредственно вас, то можно выдыхать. В скором времени нас отпустит, станет легче и все будет хорошо. Кстати, с этим намерением я предлагаю отправиться вместе с хорошей компанией и по нашему плейлисту. Будет много интересных треков, ну и, конечно, игры. Я напоминаю, что сегодня у нас пятница. Это, во-первых. А во-вторых, будет финальная игра розыгрыша «Вокруг света». Но это в следующем часу. А пока разогрев.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Не упусти самое важное! Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Вот так, между прочим, умеют покорять вершины белорусские ребята. Хули Флэм и Варина прямо сейчас звучат в эфире волны радио Витебск. И если вы подумали, знаете что, а ничего как будто бы особенного, потому что я тоже так могу, это вы по адресу. Между прочим, и такое мы принимаем. Потому что 16 июня по 13 июля в 9 городах Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Если вы чувствуете в себе силы и талант, тогда определенно стоит попытать счастье. Заявки принимаются онлайн, а также можно пройти очный отбор. Между прочим, в городе Витебске тоже один из таких будет проходить, правда, всего лишь один день. Ну, по крайней мере, на данный момент такая информация. 27 июня у нас в городе Витебске улица Замковая, 5. Поспешите, вспомните, а что же было, о чем мечтали, и вперед к звездам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И

0: слышали же, да, наверняка многие, в частности, производители алкогольных напитков, о том, что сейчас идет тренд на ЗОЖ, да, действительно, новое поколение все-таки выбирает не как-то стимулировать свое сознание, да, давайте будем честны, но все-таки есть некоторые вариантики. Если вдруг вы понимаете, что, ой, ну вот это вот, у нас другая культура, нам вот это вот ваше не надо. В общем, рассказываю, есть интересные альтернативы. Говорят, что можно алкоголь, если вам, может быть, вам нельзя, да, или вы сознательно не хотите. В общем, можно полностью заменить чаем. Представляете? Действительно, хайпится, по крайней мере, в сети некоторые гайды по сортам. Рассказываю. Наверное, все перечислять не буду, но вот расскажу, что, например, пенное можно заменить на габа-улун. Почему? Потому что там есть некие вещества. Во-первых, особая ферментация этого чая, которая, собственно говоря, и помогает сохранить вещества, которые снижают тревожность, расслабляют и помогают наладить сон. Ну, красота. И при этом там есть даже какой-никакой кофеин, который, если что, вдруг наоборот уберет сонливость. Как это может совмещаться в одном напитке, пока мало представляю, но кто знает, может быть, стоит попробовать и сразу все поймем. И вот, кстати, можно даже вино заменить, ну, естественно, не про вкус мы сейчас говорим, но чай называется Шен Пуэр. Даст мягкую эйфорию и спокойное состояние, легкая цветущую терпкость, ну и, в общем, много-много всяких других красивых слов, ну а что бы они написали? Да, в любом случае, друзья, выбирать в каком вы лагере абсолютно точно вам. Но что касается альтернатив, по-моему, приятное. В общем, надо заглянуть в какую-нибудь чайную лавку и затестить.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

Я вместе с вами тоже бегу, бегу и не сбавляю темпа, потому что у нас в скором времени новости, середина часа, организует их, естественно, Татьяна Воронцова. Обо всем самом актуальном узнаем от нее. Ну а пока, что касается еще некоторых актуальных вещей на волне радио Витебск, рассказываю после новостей середины часа. У нас игра «Пиццееды» финальная в эту рабочую. Так что время подкрепиться скоро придет. А диет, пожалуйста, оставьте до завтра. Сегодня поиграем, оторвемся, как полагается.

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Монголии. ВСУ нанесли удары по гражданским судам в Азовском море. Сингапурца приговорили к 32 неделям тюрьмы за 73 подстроенных аварии. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: питание на радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: Так давайте же определим победителя. Определим того человека, который будет поедать пиццу бессовестно, делать это вкусно, с аппетитом и причем абсолютно бесплатно, потому что прямо сейчас разыгрываем сертификат на вкуснейшую пиццу. Ну а что? Разве бесплатная пицца бывает невкусной? Не знаю. Не верю в такое. В общем, друзья, собирайтесь все те, кто не прочь сегодня перекусить, ну или сделать это в ближайшие выходные, то есть уже, ой, завтра как-то звучит. В общем, есть небольшое задание, с которым я уверена на все 100. Вы справитесь отменно. Самое главное, не потеряйте номер. Это 7071071. Вот он, ключик от Вайбера. Именно здесь я буду ждать ваши ответы на вот такое вот задание. У меня есть одно слово, в котором зашифрованы два. В общем, вы понимаете, с меня одно, а с вас два в Вайбере. Если готовы, то внимательно, пожалуйста, называю слово. Лукола. Что же за два ингредиента уместились в этом, ну, каком-то фантазийном, импровизированном блюде? В общем, я жду ваши варианты, и я уверена, что у вас получится, и даже не придется здесь песню дополнительную ставить, потому что я уже вижу, ой, полетели. Так, друзья, два ингредиента там. То, что вы услышали один, подумайте, пожалуйста, еще. Мне кажется, если бы объединить здесь пару человек, получился бы, собственно, правильный ответ. Но так я сделать не могу, поэтому приходится искать человек, который сразу два правильно мне здесь написал варианта. Ну, кстати, есть те, кто, как я понимаю, играли уже и выигрывали пиццу. Друзья, ну вы же понимаете, что вам вторая не достанется. Вот такие вот правила. Ну, что я могу сделать? Все по-честному. Так, а что касается здесь наших игроков, наших игроманов, тех, кто любит бесплатную вкусную еду, сегодня вас достаточно много, если честно, это безумно приятно. Но и самое главное, хочется, чтобы приятно было здесь не только мне, но и кому-то из вас-то как минимум вот одному человечку. И кажется, я нашла только что этого человека. Действительно, правильный ответ называю. Напоминаю, что слово было «лукола». Да, это лук и рукола, по-моему, все понятно. Ну а в честь кого будем сегодня кричать «Ура!», так это в честь Юлии. Все это для вас, ну и, конечно, сертификат на пиццу. Все, лайкнула вас наш прекрасный, номер телефона ваш заканчивается на 475. Рассказываю, именно эта девушка побеждает, поскольку она не выигрывала в тех розыгрышах, которые проходили у нас недавно. Все прописано в положении, друзья. Читайте, пожалуйста, внимательно и на сайте, и в соцсетях. Ну все, пошли поздравляться.
1: Пиццееды!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Интересные, конечно, новости о том, что голод совершенно меняет людей. Так что и вы, друзья, не голодайте. Если вдруг уже свободно, отправляйтесь, покупайте все, что вам необходимо, и устраивайте какой-нибудь приятный ужин. Но, может быть, кто-то уже запланировал себе шашлык, если не жарит его прямо сейчас. Ну, друзья, вот последняя категория однозначно. Я вот здесь, пожму руку и чуть позавидую. И, кстати, именно вам и расскажу историю о том, почему же нельзя слишком активно рекламировать то, что вы планируете сделать в ближайшем будущем. Вот так одна из неких баров, да, неких стейк-хаусов, в общем, в Буэнос-Айресе разрекламировали тот факт, что они решили побить мировой рекорд по длине сэндвича, который планируют приготовить прямо на глазах у всех, кто придет на это мероприятие. Все это дело должно было состояться на улице. Несколько шеф-поваров будут готовить все это, а после всем пообещали, что можно будет съесть этот сэндвич. И что вы думаете? Люди пришли, порядка 30 тысяч граждан, посмотреть на все это, чтобы зафиксировать своими глазами, и после того вкусовыми рецепторами, да, такой замечательный рекорд. Но, к сожалению, готовка затянулась как-то, уж очень долго. Они все это делали, и, видимо, настолько красиво, аппетитно это выглядело, что некоторая часть из этой толпы, подростки в основном, просто не удержались. И они буквально перепрыгнули через ограждение, которое там предусмотрительно поставили власти, и, преодолев его, буквально впились в этот сэндвич своими зубами, друзья. И вот поэтому не получилось установить рекорд, потому что бутерброд этот съедали быстрее, чем его делали. Поэтому, если вдруг вы тоже планируете какую-то интересную заварушку на эти выходные, просто подумайте, а сколько действительно людей вам нужно?
1: Будет вечер, будет хороший.

0: давайте с вами множить тех самых счастливых людей. Естественно, я говорю про всех тех, кто готов включить себя самостоятельно в эту группу. Давайте не будем поднимать руки, просто внутри себя где-то так ощутим тепло, разливающееся по телу. Под названием, мне кажется, выходные. Но если есть другие поводы, супер вообще. В скором времени вы и ими поделитесь. Ну как в скором времени? В финальном часу с 19 до 20 будет музыкальный агент. Ну а пока небольшая реклама.
1: Реклама. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Друзья, у нас, по-моему, отличные новости. Говорят, что уже на этих выходных некая культурно-развлекательная программа ожидается. Кстати, проект называется «Лето в центре». Бесплатные концерты будут проходить. Вот первый пройдет уже в эту субботу в 12:00 на площади Победы. А еще говорят, что помимо выступлений на сцене, организаторы обещают и другую развлекательную программу. На площади Победы развернутся несколько локаций, на которых будут организованы места для отдыха родителей с детьми. Но чем не красота? Можно не придумывать досуг, а просто прогуляться по городу, и что-нибудь интересное да найдется. Ох, как хорошо, когда лето. Друзья, о других новостях, я уверена, вы узнаете уже в следующем часу, а точнее в начале 60-минутки от Татьяны Воронцовой. В хорошей компании.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Монголии Михаил Орда вручил верительные грамоты президенту Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. На встрече, состоявшейся после торжественной церемонии вручения, стороны подчеркнули значительный прогресс в белорусско-монгольских отношениях, а также отметили открытость и дружелюбие в межгосударственном диалоге, а также теплые и доверительные связи между лидерами двух стран. Кроме того, они подтвердили взаимный интерес к укреплению политических, экономических и гуманитарных связей между Белоруссией и Монголией.
0: В мире.
1: После завершения ротации и начала вывода из Литвы более 1000 американских военнослужащих, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащунас сделал прогноз, что войска США останутся в стране в сокращенном составе. Об этом пишут литовские СМИ. Военнослужащие покидают Литву в связи с пересмотром США дислокации вооруженных сил в Европе. Ранее ротация американских войск осуществлялась по непрерывному принципу. Пока одни военнослужащие возвращались в место своей первоначальной дислокации, в Литву уже начинали прибывать сменяющие их подразделения. Однако сейчас американских войск в Литве не будет дольше, чем обычно. В Азовском море в результате атаки украинских дронов погибли 5 граждан Азербайджана, 6 человек ранены, сообщает МИД Азербайджана. Были атакованы грузовые теплоходы «Натра» и «Циркон», которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. В каждый из них попало по 4 украинских БПЛА. Выживших подобрали 3 корабля, проходившие в районе. Спасенные моряки доставлены в порт Ейск. Ранее ВСУ атаковали зерновоз «Волга-Балт», следовавший под российским флагом из Ростовской области в Краснодар. Край. Тогда погиб один член экипажа. Жителя Сингапура приговорили к 32 неделям тюремного заключения за то, что он спровоцировал более 70 ДТП с целью получения наживы. Также ему предписали выплатить штрафы в размере 6000 долларов. Даниэль Али Лаикат Али, находясь за рулем, умышленно подстраивал дорожно-транспортные происшествия. При этом он представлял ситуацию так, что виновен другой водитель. Али запугивал участников ДТП и вымогал у них деньги. Сам подсудимый признал себя виновным по 12 пунктам обвинения, включая мошенничество, опасное вождение и невнимательное вождение по неосторожности. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9. При грозах порывы до 14. Днем местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по востоку до плюс 20. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.
2: Улыбочку.

0: Друзья, у меня здесь сразу, собственно говоря, хочется походить с коней, да, ну, как это говорят. Хотя, наверное, это была бы проигрышная партия, но тем не менее. Хорошо, тогда придумаем что-нибудь другое. В общем, что хотелось бы рассказать, например, для тех, кто любит путешествовать по Беларуси. Есть отличные новости. Вот, например, как вам такая экскурсия? Как вы смотрите на то, чтобы отправиться, ну, правда, будет далековато, наверное, из Витебска, но тем не менее, в сторону Бреста. Там говорят, что на автодороге Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща, сделали небольшой музыкальный отрезочек. Да, да, да. Помните, мне кажется, многие сталкивались с новостями буквально год, может быть, там чуть больше назад, что ой, там какая-то музыкальная дорога, что-то там интересное сделали. Так вот, и у нас, пожалуйста, сделали. Естественно, по дороге в Беловежскую пущу какая песня может быть? Естественно, про Беловежскую пущу. Ну, а куда же мы от этого уйдем? Симпатично это все звучит и наверняка выполняет свою функцию. Ну, это специально для тех, кто уже немножечко подустал от однообразного, наверное, вида, хотя у нас Беларусь красивая. Тут не поспоришь, не всегда все однообразно, хотя бывает участки, когда ты едешь, а там деревья, и ничего практически не меняется. Вот теперь есть, что немножечко нас с вами взбодрит. Что касается музыки, есть она не только на дорогах нашей страны, но еще и в плейлисте «Волны номер один» в регионе. Давайте начнем разогрев с чего-то такого более-менее лайтового, ну а потом уже перейдем к хитам. Кстати, я напоминаю, что миргать мы тоже сегодня планируем. Через парочку треков встретимся.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск.

итальянцы говорили, что, чтобы влюбиться, необходимо всего лишь 5 секунд. Друзья, для того, чтобы помиргать и найти своих, нужно еще меньше. Буквально 2 секунд хватит для того, чтобы вас заметили на дорогах. Ну и, конечно, отписались здесь, в Вайбере по номеру 7071-071. Может быть, это сделает кто-то за вас, а вы просто помиргаете. А может быть, это вы напишите за себя и за того парня. Ну или за ту девушку. Естественно, приветствую здесь абсолютно всех, особенно тех, кто прямо сейчас находится за рулем своего автомобиля. Друзья, вы не подумайте, всех остальных за бортом я точно не оставляю. А просто сосредоточимся, наверное, на тех, кто борется за каждую минуту, находясь в плотном потоке машин. Ведь он сегодня действительно присутствует на дорогах нашего города, потому что пятница, и все хотят куда-нибудь выехать или куда-нибудь заехать. Да, не без этого, конечно. Кстати, что касается проспекта Фрунзе, вот на нем это отразилось очень даже ярко, потому что и с одной стороны, и с другой стороны, и везде пробки, в общем, начиная от Смоленской улицы и практически вот заканчивая пересечением с Ленина. Что уж говорить о том самом участке дороги, о проспекте генерала Людникова, на котором уже столпотворение. Кстати, есть у нас еще огромнейшая пробка и на улице Космонавтов, так что двигайтесь плавно, не нервничайте. Ну и, конечно, мост Блохина уже включился в эту невероятную эпопею. Ну и куда же мы без Московского проспекта? Особенно на выезд, друзья, в сторону Старобабического тракта и чуть дальше. Все усеяно машинами. Если вдруг вы находитесь там, я желаю вам сил. Если вы еще не добрались туда, я вам все равно желаю сил, потому что в какой-то момент вы все равно где-то на светофоре окажетесь и придется немножечко потопать ножкой, не нажимая на педаль газа. В общем, все те, кто сегодня чувствует, что уже готов к отдыху, готов миргать, друзья, сосредотачиваемся.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Оставь!

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 70-43.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: «Свои на дороге».
5: Пришлось, конечно, сделать паузу немножечко больше, но все равно, друзья, пятница, и время немножечко иначе течет. Кстати, Евгений вот здесь отмергался. На буслах, Евгений, вам большие приветы. Катерина прислала прям фотографии. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, это Фрунзе, как раз-таки недалеко от генерала Людникова. И там огромная пробка. Ну, вы держитесь, пожалуйста, Катерина. Кстати, да, действительно, Мирк на Фрунзе в пробке. Привет владельцу машины с красивым номером. Ну что ж, круто. Круто, что вы и такое вот разглядели. Действительно, такое может тоже порадовать сегодня. Виталий, Лепель, серый Фиат, Темпра 86-89. Мирк, всех с пятницей, а я в отпуск. Ура, пишет нам парень. Виталий, остается только порадоваться и позавидовать, что тоже немаловажно. Так, есть у нас Андрей, который сегодня мимо нас ехал, говорит, пробку на Ленина объезжал. Всем огромный-огромный привет, Андрей. И вам тоже большой привет. Если что, 19-60. 9. Ищите его на дорогах недалеко от Ленина. Сергей у нас здесь тоже отмергался на белом МАЗе 5075 в Мишково возле конечной. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Вот здесь я, конечно, соглашусь. Ой, Вовка, фотографии обязательно. Так, Мирка из Австрии, Тироль Альпы, Скания 366. Всем хороших выходных, желает парень. Ну, а мне просто фотографии. Ой, все, полюбуюсь уже чуть позже, а пока переходим к еще одному Мирку. Николай его организовал. Мирк стаканчиками, Биберевка, все наши здесь, и им же приветик, Вова и Саша, хорошо.

0: хорошего вечера у меня на даче. Вот уже чувствуется пятничная атмосфера. Парни, вы молодцы. Также у нас есть Михаил. Привет, Сави и Мирк Трасса Бешенкович и Сино. Ух, новые забрались, конечно. Если по работе, то желаю вам сил. Друзья, ну а на этом, пожалуй, с Миргами мы закончим. Впереди еще пару музыкальных композиций. Давайте им уделим время.
1: Свои на дороге. Наша музыка на радио Витебск. You feed me.

0: практически не замечали, насколько быстро летят минуты, и друзья плавно переместились. Вот уже, хотя, казалось бы, прошло несколько минут. Перемещаемся к новостям середины часа. Татьяна Воронцова уже готова. И мне кажется, ей даже прям очень хочется что-то вам сказать. Давайте узнаем, что через несколько минут.
1: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Витебская и Курская области продолжают развивать сотрудничество. Игорь Сергиенко сегодня совершил рабочую поездку в Шарковщинский район. В Полоцке прошли торжества в честь Дня памяти преподобной Ефросинии. Подробности в начале следующего часа.

0: Витебск. Хорошая компания. Влетай в лето.
1: Так, ну что, мне кажется, пришло время двигаться немножечко по раскопкам, да, почувствуем себя исследователями или путешественниками, называйте как хотите, но на самом деле в этом и кроется подсказка в формулировке о том, что мы сегодня с вами будем исследователями, потому что есть небольшое задание, благодаря которому определим, кто же войдет в этот список пятым, и после того обнулим это все и узнаем, кому же, наконец, достанется плед. Друзья, да, мне кажется, это замечательное времяпровождение для тех, кто сегодня сидит такой и думает, ой, как неделя быстро пролетела, успела ли я что-нибудь или успела ли? Вот сейчас однозначно то самое время, когда вы сможете это сделать. Кстати, номер 7071071 в Вайбере дает вам путь к выигрышу. Что нужно сделать? Я вам опишу картинку, на которой я вижу перед своими глазами, а вы мне скажите, пожалуйста, что это? Как называется это место? Я вам даже скажу, в какой стране находится. Вы мне самое главное название сбросьте. В общем, на самом деле это очень сильно похоже на древний город, но такие его остатки, скорее, там есть какие-то ступени среди гор, вокруг зелень. Все это так красиво, деревья, кстати, там тоже имеются, но камни все-таки больше, по крайней мере, в конкретной локации, ну вот на которой я прямо сейчас нахожусь, картинку я имею в виду. Друзья, находится вот эта красота в Перу, говорят. Да, а названа эта локация в честь древнего города. И если это, конечно, что-то вам даст, я не уверена, но, тем не менее, поговаривают, что есть даже некий перевод у этого названия, якобы «Старый город», по-моему, это называется, или что-то такое. В общем, если это что-то вам дало, друзья, я жду вас в Вайбере. Обязательно пишите, залетайте в список. Последнее вакантное место есть. Ну, а дальше будем подводить итоги.
0: Влетай в лето! Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам!

0: что ж, спасибо всем за игру. У нас, кажется, найден победитель, а точнее победительница. Для всех тех, кто играл и ждет ответа, друзья, это Machu Picchu. Ну, конечно, конечно же. Кстати, очень многие отгадали, буквально по пальцам одной руки сосчитать тех, кто, ну, чуть-чуть в другую сторону подумал, а почему бы и нет. Но в любом случае поздравлять буду Наталью. Ваш номер заканчивается на 634. Прямо сейчас я лайкнула ваш ответ. Вы большая-большая молодец. И последнее место на этой неделе за вами. Супер. Ну, по-моему, действительно классные новости. Особенно для тех, кто с нами играет давно и все пытается. Я не знаю, Наталья, вы из их числа или нет, но в любом случае прямо сейчас не могу не соблюсти все условия со своей стороны, естественно, и буду крутить колесо. Колесо фортуны, благодаря которому мы поймем, а человек под какой цифрой сегодня побеждает и забирает потрясающий плед от нашего замечательного партнера. Я напоминаю, для тех, кто не в курсе, туры во все страны мира только с турагентством «Вакуум». Круг света. Отличные сервисы и выгодные цены они гарантируют точно так же, как и получение вами приза, обозначенного мной. Кстати, что касается колеса фортуны, то вот оно уже перед моими глазами. Давайте-ка я нажму кнопку «Крутить». Останется только здесь чуть-чуть поболтать и определиться, кто же в итоге побеждает. Ну что ж, барабанная дробь, и кажется, прямо сейчас решится чья-то судьба. Честно говоря, даже мне слегка волнительно. Кажется, у нас есть победитель! Так, кому же адресованы вот эти победные крики? В скором времени буду писать Софии, которая, возможно, не слышит, а возможно, слышит и ждет этого розыгрыша. Номер Софии заканчивается на 7-3-0. Будем ее поздравлять уже за эфиром. Плед практически отдан в добрые руки. Ну а что же будет на следующей неделе, узнаете в понедельник.
1: Влетай в лето! Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине Един.
3: Магазин Един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине Един на Ленинградской 17А.
4: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел магазины в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Моя жизнь, мой life stories. Инста лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Возможно, именно потолок где-то прямо сейчас рывятся некоторые жители нашей планеты, но пока мы относимся к ним косвенно, потому что никаких дискотек, просто прослушивание и, возможно, для кого-то окончание рабочего дня. Ну а для кого-то, наоборот, жизнь сплошная сиеста. Кстати, если вдруг вы решите поменять ее на что-то более серьезное, например, на другую профессию, тогда знаете, предприятию спецавтобаза требуется слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей, сортировщик вторсырья с зарплатой от 1200 до 1300 рублей, а также подсобный рабочий с зарплатой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608 либо 829-4768.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Как интересно, как в разных ситуациях воспринимаются как будто бы одни и те же вещи. Если бы мы говорили о последних минутах перед отправлением, например, какого-нибудь поезда, естественно, мы бы стрессовали, мы бы немножечко напряглись. Если мы говорим про последние минуты часа, которые нам, собственно говоря, осталось доработать, мы, конечно, к этому по-другому относимся, как будто бы даже подгоняем слегка. Ну, в общем, к чему я все это здесь вам рассказываю? Да к тому, что вот здесь рассказывают мне про удаленку. Ну, точнее, не только мне, но и всем тем, кто, как я понимаю, читает данные информационные порталы. В общем, рассказывают, что удаленка сама по себе не делает людей счастливее и даже вызывает стресс. Представляете, якобы проводились исследования и показало дело в том, что конкретно показало это исследование, что некоторые сотрудники, рассчитывая на то, что они в свободном графике будут выполнять что-то, очень сильно ошибаются и из-за этого расстраиваются. Люди, которые на удаленке работают, вроде как на 1 или даже 2 часа больше, потому что сложно ограничивать себя каким-то образом, хочется, возможно, доделать что-то, не следишь за временем, и это приводит к депрессиям и выгораниям. Но буквально в этом же паблике, в следующем посте, была такая интересная картинка. Удаленщики, кто пишет прямо сейчас из магазина, а кто все еще на работе? Странно, но вот тех, кто из магазина, было немножечко больше. В общем, не знаю, мне кажется, стоит все-таки выбирать какие-то информационные вещи из этого поля и определять каким-то образом для себя, как да, окей, или все-таки мимо. Однозначно вот эту можно и пропустить. Но следующую композицию, которая будет завершать эти 60 минут, точно не стоит. Майкл Джексон выходит на связь.
1: Хорошая компания.

Витебске 18 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Витебская и Курская области продолжают развивать сотрудничество, сообщает телеграм-канал «Витебская область официально». На площадке Петербургского экономического форума председатель облсполкома Александр Рогожник встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Подписан план мероприятий на 3 года. Акценты сделаны на практические результаты в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. По словам Александра Хинштейна, Курская область крайне заинтересована в совместных бизнес-миссиях, расширении сотрудничества между нашими предприятиями.
1: Новости региона.
2: Председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства Витебской области Игорь Сергиенко сегодня совершил рабочую поездку в Шарковщинский район. Спикер посетил ОАО «Княж», сообщают «Витебские вести». В сельхозпредприятии Игорь Сергиенко вместе с первым заместителем председателя Витебского облсполкома Сергеем Левковичем и председателем Шарковщинского райисполкома Сергеем Кашмила посетили строительную площадку, где возводится молочно-товарный комплекс. В планах возвести комплекс зданий, 2 помещения для содержание дойного стада, молочный блок, электроподстанцию, водонапорную башню, весовую, котельную, санитарный пропускник, насосную станцию и 5 сенажных траншей. Игорь Сергиенко вместе с руководством области и района оценил материально-техническую базу предприятия. Также обсудили ход проведения кормозаготовительных работ. 5 июня – дата, имеющая сакральное значение для всей Беларуси. Но в сердцах палачан она отзывается с неповторимой благоговейной силой. В этот день древний город с особым трепетом чтит память покровительницы земли белорусской, преподобной Ефросинии Полоцкой. Традиционно празднование началось с торжественной божественной литургии в Софийском соборе. Затем колокольный звон возвестил о начале самого величественного события дня – крестного хода. Участие в мероприятиях принял патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин, а также председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов, руководство Полоцкого района, Новополоцка, горожане и гости. С праздником всех собравшихся поздравил Дмитрий Демидов, который зачитал приветственный адрес от председателя Совета Республики Натальи Качановой. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди и грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14. Днем местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по востоку до плюс 26. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: что ж, всем очередные приветы, друзья. У нас, естественно, следующий час на волне радио Витебск. Хорошая компания продолжает вместе с вами проводить время, возможно, рабочее, возможно, уже отдыхательное. Но в любом случае, я здесь, и я готова вам рассказывать какие-то приятные новости. Например, о трендах 2026 года. Нет, не будем прямо сейчас говорить про одежду или про какие-то другие блага цивилизации. Все-таки расскажу о том, наверное, о чем не подумаешь сразу же, когда слышишь слово «тренд». В общем, русский язык становится постепенно трендом, об этом говорят обучающие приложения. Их покупки, кстати, выросли на 45, ну, практически 50%, а еще на определенное количество процентов выросли продажи книг. Уж не знаю, с чем это связано, но вот такая вот интересная тенденция. А еще многие пытаются выучить русский язык. Но, естественно, не забываем про ЕГЭ, и, мне кажется, наши, в том числе, вступительные экзамены в Беларуси, возможно, и наши прекрасные тоже подключились для того, чтобы как-то освежить свои памяти, какие-то правила, какие-то нормы и так далее, и так далее, и так далее. В общем, однозначно лайк ставим этой новости, и я бы даже присоединилась к челленджу, если честно. Ну а к чему присоединяетесь вы, сейчас расскажу. Ну, во-первых, у нас сегодня достаточно плотный пятничный час, и про спорт поговорим, и про любовные гороскопы вспомним, ну и, конечно, послушаем дополнительную порцию хитов, даже несмотря на то, что их и так достаточно много в этой 60-минутке. Есть у нас и Инна, и Лирик, и Мари Крамбрери, и Гимель Сюри, и Love Speak. Кстати, с него и начнем.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Останови.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Обсудим, не осудим.
1: Ой, знаете, как-то принято у нас, наверное, немножечко порицать где-то самоуверенности, но она периодически бывает очень ценной. И действительно, в некоторых ситуациях прям необходимо верить в себя, потому что, ну а кто, кроме нас, друзья, действительно, вот такое бывает. Кстати, и говорят, что именно таким людям периодически везет. Возможно, не постоянно, но случаи присутствуют. Об одном из таких и хочется рассказать. Представляете, есть в США один парень, который при разговоре со своим другом просто сказал: «Ой, чувствую, что сегодня выиграю в лотерею». И при этом он даже еще не успел купить билет, просто он как-то так вскользь упомянул о том, что «Ой, ну, наверное, я, ну, 1100, наверное, выиграю, а может быть и еще больше, кто его знает». Ну, в общем-то, у него было острое чувство того, что ему необходимо купить лотерейный билет, и тогда он сорвет куш. И не поверите, так и произошло. Буквально после этого разговора, спустя 5 минут, он заходит в какой-то рандомный магазин, берет лотерейный билет и выигрывает, сколько бы вы думали, 100 000 долларов. Ну и сразу потом начинает: «Ой, так, ну дом надо, не дом», ну и так далее. В общем, распределять свои новоиспеченные финансы. Вот так вот бывает. А вы говорите: нужно аккуратненько, нужно везде во всем чувствовать баланс. Да ну нет, не всегда это так работает. Поэтому на выходных поэкспериментируйте, попробуйте себе что-нибудь позволить, поверив в это баснословно.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: отличный совет от Мари Камри. Давайте не ждать, ведь действительно определенных вещей ждать не стоит. Лучше идти нам навстречу. Кстати, что касается того, чему все-таки нужно войти навстречу, так это определенно выбор, который гарантирует торговый центр «Интериум». Более 100 брендов в одном месте. Мебель, бытовая химия, товары для дома, электрика и освещение, а также материалы для отделки и двери. Торговый центр «Интериум» находится в городе Витебске на проспекте Фрунзе 77, корпус 2.
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: за событиями из мира спорта, тогда вам будет о чем поговорить. И самое главное, что послушать. Уже через несколько минут здесь будет программа «Спорт ФМ», честно собранная нашим Кузьминым, кстати, с любовью и верностью своему делу. В общем, друзья, не пропускайте очередной выпуск и, конечно, новинку от Шакиры. В скором времени послушаем.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Андреева установила рекорд всех мейджоров. Первая звездочка своего поколения. Игроки младше 2004 года в финалы турнира «Большого шлема» не заходили. Амира родилась в 2007 году. У соперницы по финалу тоже появилось достижение. Майя Хвалинска. Первый квалифайер в финале «Ролан Гаррос». Ждем битву рекордсменок. Сеск Фабригас в мае звонил Спиртяну и сказал, что хочет видеть его в Кома. Полузащитник Краснодара из-за этого приостановил переговоры с Аль-Ахли и ждет оффера от итальянцев. Перес в прямом эфире объявил, что во вторник Реал вышлет оффер на 150 миллионов евро за одного игрока. Самого футболиста Флорентино не назвал, повесил интригу до следующей недели. Но дал несколько подсказок. Это не Холланд, Алиседо, Ху или Кейн. Это не защитник, это молодой игрок, не из АПЛ. 150 миллионов евро – минимальная сумма, на которую готов Реал. Испанские журналисты тут же предложили, что речь может идти о Жуао Невише, Хулиане Альваресе или Витинии. А что думаете вы? Еще Перес подтвердил скорое подписание Дюмфриса и Канате. Но это уже так, по мелочи. Луис Энрике останется в ПСЖ. Фабрицио Романо сообщает, что клуб намерен продлить сотрудничество с испанским тренером и уже обсуждает с ним стратегию на летнем трансферном рынке. Сам Энрике тоже намерен продолжить заниматься развитием парижского клуба и хочет завоевать с ним еще один трофей Лиги чемпионов.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Фанат так сильно хотел селфи с Виктором Вимбаньяной, что не стал ждать окончания первого финального матча против Никс и выбежал прямо на площадку. После игры болельщик выложил ролик в интернет, но обнаружил, что 221-сантиметровый француз даже не поместился в кадр. На стадионах чемпионата мира 2026 запретили вувузелы. ФИФА обновила кодекс поведения на аренах и уведомила владельцев билетов. Теперь нельзя приносить вувузелы, свистки, сирены и другие чрезмерно громкие шумовые устройства, лазерные указки и прочие приборы, излучающие подобные световые лучи и сигналы. Бутылки с водой, чашки, банки и так далее. Вувузелы стали символом ЮАР в чемпионате мира 2010 года. Несмотря на создаваемую атмосферу, их критиковали из-за монотонного гудящего звука, похожего на рой пчел. Неожиданный фейл в рекламе Nike к чемпионату мира. Засняли Палмера, а Тухель не взял его на турнир. Скорее всего, рекламу снимали до объявления составов, но все равно неловко вышло. Коул эпично постоял на фоне ледяных глыб и побегал в форме сборной Англии. Только на съемках и побегал, получается.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Игрок сборной США чуть не отменил свадьбу из-за подготовки к чемпионату мира. Получилось адское турне. Брендер Аарсон с невестой давно запланировали церемонию 30 мая. Ранее ему сказали, сборы начнутся 1 июня. Но в итоге тренеры выбрали дату пораньше, пишет ESPN. Повезло, что Почеттино добрый отпустил парня. В итоге он преодолел свыше 800 километров от Фейтфилда до пляжа в Нью-Джерси, потом обратно и в Шарлотт на товарищеский матч с Сенегалом. Маурисио оставил Брендона на скамейке. Тот явно был не в форме после праздника. Британская сеть доставки еды Deliveroo пообещала возвращать деньги клиентам, если курьер доставит еду в момент, когда в матче чемпионата мира забьют гол. Теперь люди в интернете планируют воспользоваться этой лазейкой и оформлять заказы так, чтобы их привозили во время серии пенальти. Одно из самых трогательных вручений награды НХЛ. Маркус Полинья получил Кинг Кленси Трофи из рук брата. Приз достается игроку, который является примером для партнеров как на льду, так и вне его. Ник Полинья выиграл его в 2017-м. Маркуса в этом году отметили за проект исследования рака груди, который собрал 200 тысяч долларов. От этой болезни в 2009-м умерла мама братьев, Дженниас. Поэтому это очень важная миссия. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: конечно, занятие хорошее. Немножечко пробежаться можно, заодно и освободить место в желудке. Точнее, не в желудке, а в животе. Специально для бабочек, потому что именно они, говорят, возникают, когда человек влюблен. В общем, о любви, друзья, говорим после рекламного блока, любовный гороскоп и, конечно, рекомендации от звезд. Все будет здесь абсолютно для каждого знака зодиака заинтересованы. Тогда давайте немножко подождем.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка

0: 8-84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Любовный гороскоп.
4: Так, ну что, немножечко о любви поговорим, это всегда приятно, согласитесь? Кстати, вот есть у нас здесь и овны, и тельцы, и близнецы. Вот интересно, что кому достанется сегодня от звезд, но в преддверии выходных я надеюсь, что это все-таки будут такие приятные расклады. Что касается овнов, пожалуйста, звук громче. Сегодня вас ожидают мелкие разногласия, но знаете, что гармония достижима через общение. Так что, пожалуйста, не замыкайтесь в себе, если вдруг что-то пошло не так. Тельцы, у вас радостные события, намечены на вечер, а также приятные сюрпризы, которые и будут наполнять не только сегодняшний вечер, но еще и выходные. Вам остается быть просто готовыми. Близнецы, встреча с давним знакомым сулит вам звезды, и, кстати, намеки на романтику будут числиться или значиться в этой встрече. Если вдруг вы к ним не готовы, тогда сразу так и скажите. Ну а если вы как раз ищете вторую половину, тогда удачи вам. Раки, шанс восстановить старую связь и прояснить отношения, говорят звезды, сегодня намечен на вечер. Остается что? Остается скрестить пальцы, друзья, и сжать кулачки. В общем, все это адресую вам. Львы, вам стоит избегать сплетен и ценить проверенных людей. Если вдруг кто-то очень активно набивается вам в друзья, это повод призадуматься. Девы, симпатичный человек проявит инициативу, придут хорошие новости, возможно, даже от этого симпатичного человека. Так что, ну не стесняйтесь, откройтесь этому миру. Весы, для вас в сегодняшний вечер удачное время для откровенного разговора, а также новых знакомств. Как я понимаю, первая часть этих рекомендаций относится к тем, кто уже обзавелся любовью всей жизни, ну а вторая как раз для тех, кто в поиске. Скорпионы, осторожность с незнакомцами вам сегодня не помешает. Кстати, поездки тоже могут разочаровать, поэтому сегодня, пожалуй, лучше какое-нибудь кино, дом. Ну, ладно, можно без пледа, в конце концов, на улице жара. Стрельцы, домашний ужин с арбузом и сериалом сегодня будут укреплять союз крепче любого ресторана. Так что покупайте фрукты, оздоравливайтесь, хотите на природу, хотите дома. Самое главное, чтобы в теплой, приятной компании. Козероги, вашу серьезность сегодня особенно сексуальна. Позвольте себе маленькое безумство. Тут, по-моему, добавить больше нечего. Водолеи, знаки внимания от симпатизирующих вам людей и хорошие вести от родных. Вот такие небольшие словосочетания, которые сегодня характеризуют ваш вечер. Думаю, что водолеям это понятнее, чем все остальным. Рыбы, повышенное внимание окружающих, идеальные условия для новых отношений и ваш свободный вечер. Вот три составляющих, которые гарантированно помогут вам войти в выходные в хорошем настроении. Ну а всем остальным желаю любить и быть любимыми.
1: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио Витебс.

0: Напомню, что уже в следующем часу у нас музыкальный пятничный агент, а значит, вы можете поздравлять, приглашать, высылать какие-нибудь музыкальные интересные треки, которые вам сегодня больше всего хочется слушать. Ну и, кстати, это просто моральная подготовка, а для тех, кто уже вдохновлен и готов написать, остается лишь узнать номер, рассказываю. Жду ваши письма в Вайбере и Телеграме по номеру 7071-071.
1: Реклама. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: тема современных хитов. Давайте-ка я вас порадую еще немножечко олдами. Кстати, подробнее о них давайте сейчас в треке вечера.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Предлагаю вам сегодня нелегкий выбор. Две композиции — это по стандарту, и я надеюсь, что ваши пальцы уже где-то там на кнопках, которая набирает 707-1071, потому что именно в Вайбере я буду ждать от вас живой отклик. В общем, что я предлагаю вам сегодня? Как думаете, что победит? Что вам понравится больше? Электрохаус или все-таки Евроденс? 2011 или 2003? Хит, который завоевал весь мир, либо хит, который покорил мировые танцполы, но не прям чтобы все. Давайте поименно. Предлагаю вам проголосовать красным сердцем за вот такую вещицу от Сака Ноэля, называется «Пасо».
2: Мама, мама, yo paso de todo, todo.
0: Да, было дело в 2011-м, да, отрывались, честно признаемся. Ну, по крайней мере, какая-то часть, наверное, тех, кто прямо сейчас подключен к волне радио «Витебск». Наверняка есть те, которые думают, ой, что это такое, мы такого не знаем. Специально для вас, друзья, я припасла следующую вещицу, которую, ну, просто сложно не узнать, потому что это, ну, всемирно известная группа «Озон». И мне кажется, сейчас уже кто-то такой, ой, все точно за них. Будем голосовать. Кстати, если вдруг приглянулась вот эта композиция, тогда давайте сюда черный.

0: Мне кажется, эту песню в начале нулевых знали все. Ну хорошо, просто в 2000-х, давайте так. Потому что все-таки прошло какое-то время после того, как она выпустилась, ну и, собственно говоря, улетела в какие-то вообще невероятные, на какие-то невероятные высоты. Действительно, было такое, и мне кажется, это чуть ли не один из первых мемов вообще музыкальных, который появился в информационном пространстве. Но кто-то, я вижу, уже голосует красными сердцами, кто-то уже черными. Надеюсь, что поровну не будет, потому что хотелось бы определиться, кому же все-таки достанется первенство и какую композицию мы будем слушать целиком. Ну, а не так, буквально две секундочки, ну и полетели дальше. В общем, сбавляем темп, друзья, пора немножечко заземлиться вместе с финальной композицией этого часа. Ну, а дальше, напоминаю, музыкальный агент, и там однозначно будет немного не только музыки, но еще и приятных слов.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня приехал в Гродно, сообщает Белта. В эти дни здесь проходит юбилейный 15-й республиканский фестиваль национальных культур с участием 800 представителей 42 национальностей. В программе более 100 мероприятий. Президент принимает участие в торжественной церемонии открытия форума. А до этого Александр Лукашенко в торжественной обстановке открывает Гродненскую областную клиническую больницу. Президенту доложили о завершении строительства больницы, ее оснащении современным оборудованием и планах по оказанию медицинской помощи. Возведение нового объекта здравоохранения началось в 2024 году. Новая клиника понадобилась в связи с комплексной оптимизацией коечного фонда других двух больниц Гродно. Объект спроектирован без всяких излишеств, но с учетом опыта работы медицинских учреждений в пандемию коронавируса.
0: В Беларуси.
1: Из аудитории проведения централизованного тестирования за нарушение удалили 10 абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. По состоянию здоровья не смогли продолжить тестирование 4 человека. За нарушение правил проведения ЦТ из аудитории были удалены 10 человек. Сегодня в ЦТ по физике, химии, обществоведению и истории Беларуси в контексте всемирной истории приняли участие около 32,5 тысяч абитуриентов.
0: В мире.
1: Вступление Украины в состав Евросоюза к началу 2027 года нереально. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на саммите ЕС «Западные Балканы», сообщает ТАСС. Что касается европейского пути Украины, то я уже говорил Владимиру Зеленскому во время своего последнего визита в Киев, что, основываясь на опыте Хорватии, завершить этот процесс к 1 января 2027 года нереалистично, что сейчас стало совершенно очевидным, отметил Пленкович. Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы технически быть готовым к вступлению в Евросоюз к 2027 году. В связи с обнаружением растущей утечки воздуха в российском сегменте Международной космической станции Центр управления полетами принял меры предосторожности. Астронавтам агентства НАСА было приказано укрыться в своем корабле, космическом аппарате Crew Dragon, сообщает РИА Новости. Агентство продолжает совместную работу с российскими партнерами над поиском долгосрочного решения проблемы. По информации Роскосмоса, безопасность людей и систем станции вне опасности. Ведется работа по герметизации выявленных мест утечки. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23 по востоку до плюс 26. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Музыкальный агент начинается. Это означает, что пятница практически завершилась. По крайней мере, рабочая пятница на волне радио Витебск, так это точно. Но самое главное, что после музыкального агента здесь, естественно, вас никто не оставит в одиночестве. У вас будет отличная компания и, конечно же, огромное разнообразие всевозможной музыки. Например, и час по-русски у вас будет. И многое-многое другое, о чем я расскажу, наверное, ближе к финалу этого часа, чтобы вы не успели забыть. Ну, заодно и я тоже, чтобы не успел забыть, сказать о некоторых важных вещах для этого выхода. Например, о том, что сегодня мы будем поздравлять экологов. Сегодня их день. А также Всемирный день охраны окружающей среды и День полевых цветов. Какие романтичные праздники! Мне кажется, стоит на это обратить внимание и что-нибудь такое занятное придумать. Кстати, что касается приветов, они уже здесь, уже в наших мессенджерах. Если вы тоже хотите присоединиться к этой компании поздравляющих или людей, которые просто сегодня я пока еще не открывала. Не знаю, но, возможно, кого-то куда-то приглашают, возможно, передают приветы и так далее, и так далее. Делайте это в Вайбере и в Телеграме по номеру 7071071. Музыкальные заявки в том числе принимаются. Между прочим, вашу музыкальную заявку я тоже обработала и поставила в эфир. Выигрывает группа «Озон», а значит, все мы будем подпевать «Нума-нума-я». Музыкальная

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Немного насладились музыкой, давайте теперь наслаждаться, собственно, обществом друг друга. Кстати, Андрей здесь написал, он поздравляет сегодня Ирину с днем рождения. Всех благ, здоровья, удачи, пишет мужчина. Ну что ж, Андрей, я надеюсь, что весточка прямо сейчас долетела, и ваша именинница Ирина счастлива. Ну а что касается еще одной девушки, Наташа передает сегодня привет водителю такси с номером 882. Спасибо за ваш труд по скриптум, девушка в рубашке под зебру. Ой, как это классно, Наташа, мне кажется, вы сделали прямо сейчас день мужчине, который возит других людей и, собственно говоря, под этим номером. Александр у нас тоже здесь есть. Он передает огромный пятичный привет всей команде из Браслова. Особенный привет любимой жене Рожанской Валентине. Поздравляем нашего сыночка Данечку с первым трудоустройством. О, класс! Желаем успехов в трудовых начинаниях, крепкого здоровья и всего самого наилучшего ему и его девушке Еве. Вот это круто, вот это классный повод, у кого-то начался новый виток в жизни. По-моему, это однозначно стоит каким-то образом отметить, например, в следующей музыкальной композиции. И заранее пожелаю, чтобы в вашей жизни такого слова не было, но если только в песнях.
0: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Студент.
1: Знаете, только что подумала о том, что ведь действительно 1 июня только что прошла, первая неделя июня только что канула в лето, и ее уже не вернуть. Это означает, что остается все меньше и меньше летних не просто месяцев, но еще недель. Друзья, давайте-ка подобрежемся и вспомним, что же мы хотели сделать за это лето. Вот самое главное, опомниться пораньше, чтобы действительно еще было времени достаточно много про запас. Вот что касается дел на сегодня, в ближайшем часу, наверняка кто-то хотел передать привет, то вот, например, как Любовь. Давайте-ка я озвучу. Передаю огромнейший сердечный привет, пишет Люба, родному и любимому внуку Андрейке. Желает ему прекрасного вечера, отличного настроения, а также благополучия и удачи. Обнимаю, целую, скучаю и безгранично тебя люблю. Привет от всех родных и знакомых, твоя бабуля Люба. Ну и, конечно, не могу не передать следующий привет. Евгений здесь написал, передает привет драгоценной супруге. Зовут ее Екатерина, но я зову ее Катушонок. Она сейчас как раз слушает вас. Передайте ей, пожалуйста, что ее супермуж очень ее любит. Ну что ж, Екатерина, ну, я-то вас Катушонок называть не буду, но, Екатерина, передаю вам ваш супермуж, вот такой вот замечательный человек и настолько смелый, что смог передать вам привет мне через нашу радиостанцию. Желаю вам, ребят, хорошей дороги. Надеюсь, выходные планируются отличные.
0: Музыка.

0: пусть сегодня каждая царица обзаведет своим принцем, ну и, собственно, уедет в закат. В закат, естественно, я имею в виду только дня и в рассвет новой жизни. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, понесло. Если честно, меня, друзья, ну я надеюсь, что у вас тоже понесло куда-нибудь за пределы города, потому что, говорят, погода хорошая, несмотря на какие-то накрапывающие дожди. Последующие пару дней, я уверена, что это не испортит никаких впечатлений. Ну а если вам и так есть чем поделиться, тогда, пожалуйста, пишите нам в мессенджера.
1: Наш номер Viber и Telegram 7-071-071. Радио Витебск. Радио, которое ты

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Гродно прошло заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре. В Краснодаре может быть создан торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. Международный союз велосипедистов снял ограничения с белорусских спортсменов. Подробности в начале следующего часа.

0: Корреспондент.
1: Так, поехали открывать письма. Есть у нас здесь ребят, которые сегодня решили залететь в этот вир. Например, Светлана. Она сегодня передает всем, кто так перешел в режим лета. Ура! Своей дочери Алене мы едем к бабушке. Ну, как я понимаю, вот мы едем к бабушке, это специально для дочки Алены. Ну, а вам, конечно же, хорошей дороги желаю. Я подозреваю, что вы все-таки едете все вместе, а значит, выходные будут душевными, семейными и вкусными, потому что когда приезжаешь к бабушке, ой, все, уезжаешь на несколько килограмм больше. Но знаете, на несколько килограмм счастья больше. Вот это вот важно. Антонина у нас тоже сегодня есть. Она передает привет мужу Сергееву Ивану. Я его очень сильно люблю, пишет девушка. Ой, пусть ваша любовь процветает, друзья. Так, есть у нас еще одно письмо. Передаем привет для сына Корунного Сергея. Передает этот привет его мама, а также подруга Елизавета. Так, Корунный Сергей, я надеюсь, что вы наконец вышлете девчонкам коробку конфет за то, что они передают вам вот здесь приветы. Цените их, пожалуйста, потому что они вас очень ценят.
0: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

Тем, кому не хватает сегодня компании, я готова ее организовать. Друзья, по крайней мере, до конца этого часа я точно с вами. Ну и, судя по письмам, вы со мной. Давайте к ним подойдем поближе, поскольку человек я не очень хорошо видящий. В общем-то, здесь есть прекрасный парень, судя по фотографии, который передает команде, а точнее семье Рожанских из Браслова большой-большой привет и, кстати, музыкальную заявку. Я надеюсь, что мы с вами поняли друг друга, и вы в скором времени услышите то, что вроде как заказывали. Ну а Александра здесь передает привет супруге Светлане. Говорит, ждем с сыном тебя на остановке. Комаров много, кусаются. Но, ребят, вы там держитесь. Я уверена, что Светлана вот-вот да и подбежит. Ну а пока, чтобы вам не было скучно, да и танцевать под это веселее, заодно отбиваясь от комаров. В общем, послушаем Шаде. Музыкальный

0: Корреспондент.
1: Давайте-ка обналичим еще пару чеков, точнее сообщений, которые здесь были присланы. И, кстати, сразу же поставим музыкальную заявку. Ну а что тянуть? Время, в конце концов, становится все меньше и меньше. Наталья здесь написала, она передает привет Александру Анатольевичу. С нетерпением ждем хорошей компании, пишет она. Также есть Евгений, вот как раз такие, которые передают привет всем витебчанам и поздравляет их с этими теплыми летними вечерами. Желает не сидеть в телефонах, а больше проводить времени на просторах, собственно говоря, нашей планеты, этих зеленых цветущих красот. Но что касается музыкальной заявки, то немного Бон Джови еще никому не мешал. Давайте послушаем It's My Life.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Ну что ж, еще парочку приветов отправим в эфир, и практически дело завершено. Но все-таки, я думаю, для парочки композиций время найдется, ну и, собственно говоря, как и для такого же количества приветов. Например, Виктория здесь передает привет любимым сестренкам, говорит, я их очень сильно люблю. Ну а что еще нужно для счастья, правильно? Вот такие любящие люди рядом. Также у нас есть Надин, которая передает привет сыночку Щербакову Павлу. Давай беги гулять, каникулы все-таки. Люблю тебя безумно, твоя мама. Вот это я понимаю. Вот это мама. Так, ну что, еще немного музыки, и в скором времени будем прощаться.

Ну все, друзья, последний привет и разбегаемся. Привет, Лазаренко Димке. Поздравляю с наступающими выходными. Желаю продуктивного отдыха на даче. Твоя Ольга написала. Друзья, ну а я, как и обещала, рассказываю, что ожидает вас в ближайшем будущем на волне радио Витебск. Естественно, час по-русски. Только русские композиции. Естественно, там можно и будет и попеть, и потанцевать. В общем, все, что угодно сделать. Ну а если все-таки вы больше за электродвиж, тогда оставайтесь до 21.00, потому что тогда стартует автопати. Ну а еще позже, специально для тех, кто любит ретро, будет танцплощадка. А у меня все. Всем хороших выходных. Пока-пока. Агент.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь – единственная страна, где на государственном уровне сохранили здравоохранение. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы, передает Белта. Здесь появился современный мирового уровня европейский комплекс, сказал глава государства. Эта больница обращена в будущее. Излишества тут быть не может. Вы посмотрите, чтобы эта больница была загружена, отметил президент. Он также поручил активнее заняться строительством в областном центре областного клинического онкологического диспансера. Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Боровиков встретился с президентом Вьетнамской академии наук и технологий Чан Хонг Тхаем. Об этом сообщили в белорусском загранучреждении во Вьетнаме. Стороны обсудили вопросы двустороннего научно-технического сотрудничества, включая организацию обменных визитов и реализацию совместных проектов в соответствии с подписанными соглашениями и объявленными конкурсами. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в сфере образования, в том числе обучению вьетнамских специалистов в вузах Беларуси.
1: В мире.
2: Конфликт в Украине мог бы не начаться, если бы Дональда Трампа не надули с выборами, и он сохранил бы власть в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, информирует ТАСС. Президент России Владимир Путин также отметил, что относится к президенту США Дональду Трампу с уважением, и отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. «У нас личные отношения построены на уважении друг к другу», подчеркнул Владимир Путин. Международный союз велосипедистов объявил о полной отмене всех ограничений в отношении спортсменов из Беларуси. Согласно решению организации, начиная с 1 июля текущего года, белорусские гонщики вновь получат право выступать на всех турнирах под эгидой UCI под своим флагом и с гимном. Напомню, что с 2023 года представители нашей страны были вынуждены соревноваться в нейтральном статусе. Это решение UCI продолжает общую тенденцию в мировом спорте. Ранее аналогичные шаги по снятию санкций предприняли федерации гимнастики, бокса, волейбола, борьбы и других видов спорта. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по востоку до плюс 26. В Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне час по-русски.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси будут делать все для развития здравоохранения. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы. Глава Минобороны Италии призвал Европу создать новый военный альянс. Археологи обнаружили в Ингушетии уникальный склеп и каменную стелу. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

везде и всегда.

0: Проснулся, блин!
1: В Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Итоговый выпуск новостей. Беларусь готова к цивилизованному диалогу с западными соседями. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно, передает Белта. Белорусский лидер отметил, что фестиваль национальных культур создавался как традиция суверенной Беларуси. Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент обратил внимание, что в самом первом фестивале национальных культур принимали участие представители 11 национальностей, а сейчас их более 40. За это время из скромного регионального мероприятия форум превратился в культурное событие, слова о котором вышло за пределы страны. Россия и Украина совершили обмен пленными, в результате которого обе страны вернули по 185 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации сообщает ТАСС. Объединенные Арабские Эмираты сыграли ключевую роль в посредничестве при возвращении российских военнослужащих из плена. Сейчас освобожденные бойцы находятся в Беларуси. В российском ведомстве уточнили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи пострадавшие будут доставлены в Российскую Федерацию.
1: В мире.
2: Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости создания нового Европейского оборонного альянса. Министр выступил с таким призывом, в том числе на фоне усиливающегося нежелания США гарантировать безопасность Европы. В Литве 2 июня сообщили о выводе с территории Балтийской республики свыше 1000 военнослужащих США. Данный процесс проводился в рамках пересмотра Вашингтоном планов по размещению своих войск во всей Европе. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что партнеры Вашингтона по НАТО осведомлены обо всем заранее, поэтому действия американской страны не могут быть для них неожиданностью. Исследование средневекового замкового комплекса «Башни двух соперниц», в ходе которого специалисты обнаружили ранее неучтенные исторические объекты, завершилось в Ингушетии. Среди находок – каменная стела и уникальный склеп, которые могут получить статус объектов культурного наследия. Работы проводились в труднодоступной горной местности. Специалисты продолжают работу по поиску и учету ранее неизвестных исторических сооружений в горной части республики. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди и грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9. При грозах порывы до 14. Днем местами шквалистые усиления до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по востоку до плюс 26. Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 41 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: В Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди и грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса тепла, по востоку до плюс 26. Витебский днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Реклама.

0: Реклама на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск.

карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».

0: ты мое ясное. Я не отдам тебя никому.
1: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории дожди и грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса тепла, по востоку до плюс 26. Витебский днем плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
4: Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. По западной части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: «Радио Витебск» и программа «Автопати»
2: Привет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. По западной части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. По западной части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области облачно с прояснениями. По западной части территории дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.